0: стояла довольно внушительная вилла из красного кирпича. Нежилая, судя по всему. Полуразмытая табличка удостоверяла, что собственность продается. На главной двери висел старый нотариальный акт, сильно пострадавший от ветра и дождя. Ставни были закрыты. Доппельгангер охотно бы перевел дыхание. Он вспотел от быстрой ходьбы, но Ламия не желала оставаться на шоссе. Она схватила его за руку и потащила за собой. Обогнув здание, они очутились вне пределов любопытного взгляда случайного прохожего. Повсюду валялся какой-то хлам. Старые промокшие бумаги, пустые бутылки в гнилых деревянных ящиках. Какой беспорядок, какое запустение. А ведь это место знавало, безусловно, лучшие времена. Ламия резко толкнула плечом скрипучую дверь. Они проникли туда, где когда-то, вероятно, размещалась кухня. На грязных стенах виднелись квадраты и прямоугольники, оставленные холодильником, плитой, подвесными шкафами. Теперь торчала одна раковина. Краны, почти все трубы отсутствовали. Тщательно закрытая дверь погрузила их в полутьму. Слабый сумеречный свет едва проникал сквозь ставни. Все это было печально и грязно. Все это пахло драмой или житейской катастрофой. Несмотря на интерес пробужденной спутницы, Доппельгангер ощущал все возрастающую и непреоборимую тревогу. Ламия наблюдала за ним цинично и насмешливо, но в то же время в ней угадывалась боязливая дрожь, которая придавала странную неопределенность ее поведению. Она судорожно проглотила слюну и спросила: «Вы любите черный юмор?» «Что вы имеете в виду?»
1: «Успокойтесь. Я вам скоро объясню. Только сначала поцелуйте меня».
0: Она запрокинула голову и вытянула губы. Доппельгангер без особого порыва, почти из вежливости, ей повиновался. Маленький рот был очень свеж и прохладен. Поцелуй доставил ему больше удовольствия, нежели он ожидал.
1: «Теперь пойдемте».
0: Они поднялись на второй этаж и прошли мимо запущенных помещений и разбитых ванных комнат. В коридорах валялись старые иллюстрированные журналы, пустые бисквитные коробки, осколки, зеркал, раздавленные тюбики из-под зубной пасты. В треснутом горшке рваные ленты едва поддерживало высохшие растения. Словно смерч просвистел здесь.

0: поле битвы было когда-то здесь. Доппельгангеру не нравилась экспедиция такого рода. Он повернулся к Ламе и сказал раздраженным и усталым тоном: «Вы очень привлекательны, милая моя, и обожаете авантюры, надо полагать. Но я не совсем понимаю, что нам здесь делать. Думаю, это заброшенная вилла отнюдь не обетованный уголок, где вы проводите вакации или принимаете друзей». «Ошибаетесь. У меня здесь устроено очаровательное гнездышко. Никто его не видел и не знает. Я владелица тайного апартамента». Она засмеялась, снова подставила губы для поцелуя и провела его выше на несколько ступенек, где лестничная площадка удивляла внезапной чистотой. Из окна открывалась деревня под дождем, беспокойные листва больших тополей. Вдали проглядывалась тропинка на гребне старой дамбы, где велосипедист в куртке с капюшоном старательно крутил педали против ветра. Ламия остановилась перед закрытой дверью. Ее черты исказились. Прогулочный румянец растаял. Осталась бледная маска, которую подергивала иногда судорога зловещего экстаза. Ужас, гордость, напряженность сходились вокруг глаз сеткой беглых морщин. Доппельгангер ожидал услышать рыдание или смех, безумный и спазматический, но Ламия только прошептала: «Здесь!» и толкнула дверь. Доппельгангер увидел хорошо, даже кокетливо убранную комнату. На кровати лежала молодая женщина, едва прикрытая одеялом. Ее нагая грудь застыла в косом ракурсе. На горле резаная безобразная рана. Кровь стекала по ключице и груди и растворялась в простыне, чтобы затем, очевидно, спуститься на полу. Доппельгангер почувствовал тошноту. Сжал ладонями виски, потом повернулся по мысли по бегству, потом спросил как-то беспомощно: «Полагаю, ничего сделать нельзя?» Ламия посмотрела на него спокойно. «Она мертва». Он остановил взгляд на красных пятнах. Дождь еще не смыл их окончательно с ее деликатных рук, и все понял. Но верить не хотелось. «Какой ужас!» – прошептал он. Он не испытывал негодования или какой-то обеспокоенности, скорее мрачное равнодушие. Размышлять не хотелось. Посредине этой уютной комнаты, где явленная дождем девушка то казалась усталой и сонной, то склонной к истерическому взрыву, в зависимости от расположения на ее лице последних световых бликов, его охватило вялое безразличие, в котором угасал всякий интерес к рассуждению. Он помотал головой, потер лоб и глаза и обратился к Ламии, что прислонилась спиной к двери. «Несчастная!» — в его голосе послышалась жалобная, тоскливая интонация. «Что вы собираетесь делать?» «Исполнить ее просьбу».
1: «Какую?»
0: «Мы решили умереть вместе».
1: «Но как?»
0: Он проследил ее руку, медленно указывающую на ночной столик. Там тускло блестела незамеченная им поначалу опасная бритва. Он отрешенно уставился в пол, чувствуя, как откуда-то из глубины вздымается холодная боль.
1: «И что вы хотите предпринять сейчас?»
0: «То же самое». Она не сводила с него взгляда. Экзальтация обреченности бросала огненный отблеск на ее щеки. Доппельгангер подошел к ней, решив применить силу в случае, если она захочет взять бритву. Минуту они оставались в неподвижном молчании. «У меня есть оружие». Она рассекла молнию своего анорака. Он инстинктивно согнул руку в защитном жесте, и она улыбнулась. «Не волнуйтесь, я не причиню вам зла. Я должна умереть, поймите. Вы поможете мне, правда? Я не могу оставить ее. Да и что меня ждет? Тюрьма или клиника? Мне уже 25 лет. Я довольно пожила. Еще час назад я думала убежать от этого кошмара. Но разве от судьбы убежишь? Когда я встретила вас на пляже, то поняла, надо вернуться сюда и умереть рядом с ней, как обещала». Он хотел ее перебить, она резко откинула прядь волос. «Секунду. Я прошу вас, мой роковой друг, поверенный моей тайны, помогите мне. Это так просто. Окажите мне эту услугу, вы согласны, не так ли? А потом унесите бритву, бросьте в море, и песок ее быстро затянет».
2: Ламия говорила, как во сне, голосом мягким и монотонным. Начала раздеваться, готовясь лечь в постель, и глядела на Доппельгангера с нежной признательностью.
0: Потом приблизилась к нему совершенно спокойно и посмотрела в его глаза глубоким взглядом.

Когда Доппельгангер очнулся, у его кровати стояли незнакомые люди. Один из них усмехнулся. «Не тревожьтесь, любезный. Вы, верно, считаете, что здесь ночлежка?» Какой-то мужчина подошел вплотную и возмущенно проговорил. «Эй, вы вставайте! Я агент по недвижимости, и никто не имеет права заходить сюда без моей санкции. Вон отсюда! И скажите спасибо, что я не вызвал полицию!» Потом обратился к своим спутникам. «Вот убедитесь, как неудобно иметь дело с заброшенным владением. Продажная цена пустяковая, едва ли выше стоимости участка. Хозяева готовы на все, лишь бы избавиться от этой громадины, за которой больше не могут ухаживать». Доппельгангер с трудом поднялся и поправил костюм. Бессмысленно огляделся. Чувствовал себя до крайности неловко и принялся извиняться. «Ладно, ладно», — проворчал агент. У него явно была куча дел. Остальные смотрели, улыбаясь на заспанного человека, который уходил, пятясь и бормоча какие-то глупости. Один из них миролюбиво сказал: «Простите, что нарушили сон праведника». Доппельгангер удалился при всеобщем оживлении. Он вернулся в отель, недоумевая, где же все-таки провел ночь. Потом узнал, что 5 лет назад в заброшенной вилле нашли 2 зарезанных женщин, лежащих в одной постели. Таинственную драму так и не удалось распутать. Не нашли ни убийцы, ни орудия преступления. Это понятным образом затруднило продажу недвижимости. 5 лет тому назад, размышлял Доппельгангер, когда остался один. 5 лет. Черт его знает, где он тогда был.

0: Этель была создана для неприятностей. Ее жизнь состояла из одной темной полосы. Изгнание из зачарованного леса было самым лучшим из всего, что с ней случилось. Ссылка на Землю с ее реальным временем считалась среди сказочного сообщества самым жестоким наказанием. Но Этель воспринимала эту ситуацию иначе. Пусть вершители добра резвятся со своей эльфийской пудрой и волшебными палочками. Этель же довольствовалась холодным пивом и заброшенной удочкой в любой день недели. Кроме того, ей нравилась вонючая приманка. Чем больше в ней было гнили, тем больше она нравилась Этель. Этель потеряла свои крылышки после многочисленных проступков, серьезных и не очень. Начиная от застилания кровати королевы-феи слишком короткими простынками до вытаптывания цветов в саду успокоения, она вечно попадала в просак, начиная с того времени, когда была еще сущим головастиком. Получить пинка и лишиться места было для нее лишь вопросом времени. Она во всем винила своих родителей. И не за мутации в своих фейских генах, а за имя. Этель. Что за имечко для феи, черт возьми? У феи должны быть миленькие игривые имена, например, Трикси или Трина, или же что-то классическое, как Титания или Гипотенуза. Этель. Звучит, как какой-нибудь побочный продукт переработки нефти. Неудивительно, что она выросла такой опечаленной и потерянной. Она была помечена от рождения. Помечена печатью беды. Этель пожала плечами и понюхала кальмара. Даже для наживки он восхитительно устарел. Она бросила оторвавшиеся щупальцы Лютеру, который с коротким рычанием вытянул грязную лапу из темного угла за музыкальным автоматом, чтобы схватить подачку. Это, конечно, разбудило дьявола, чьи отросшие когти тут же заскрежетали по бетонному полу магазина, торговавшего пивом и наживкой. Он решил проверить, что происходит. Дьявол был самым уродливым и злобным на вид питбулем из всех, какие попадались Этель. Она выиграла его в покер самым нечестным образом. Этель сохранила лишь немногие из своих волшебных способностей. Среди них была способность манипулировать азартными играми, устраивать дорожные происшествия и переворачивать лодки. Все это были очень полезные умения для хозяйки магазина наживки в этих забытых богом болотах Флориды. Она швырнула подгнившие щупальца дьяволу, который поймал его на лету, звучно щелкнув челюстями. Позже он, скорее всего, пойдет на улицу пожевать травы, а потом плюхнется по своему обыкновению на пол. Этель почесала его безобразную голову и легонько щелкнула по носу. «Хорошая собака», — сказала она, покривив душой. Заскрипела входная дверь, и луч света проник в темный магазин. Медлительный, выглядевший на все свои 64 года, Боб Бэйпорт прошаркал мимо покосившегося бильярдного стола и каким-то чудом умудрился взобраться на табурет.
1: «Доброго утречка, Этель», — пробормотал он.
0: «Как обычно?» — спросила она. Он кивнул. Этель щелкнула банкой Бадвайзера и поставила ее перед стариком. Покопавшись, вытащила пакет замороженных куриных шеек и положила его рядом с пивом. Дьявол равнодушно обнюхал левый башмак Боба Бэйпорта и вернулся на свою стопку старых газет возле печки. Старикан не особенно заинтересовал дьявола, просто один из завсегдатаев, приходивших каждое утро за банкой пива и пакетом куриных шеек. Боб Бэйпорт был ловцом крабов. У него было несколько ловушек, которые он забрасывал со своей лодчонки в соленые болота, окружавшие магазинчик «Этель», наживка и пиво. Дела у Боба шли не очень успешно. Лишь в удачный день он мог заработать достаточно, чтобы заплатить за пиво, а оставшиеся несколько монеток вносил в фонд социального страхования. Раз в месяц, если ловля крабов проходила удачно, Боб и его жена Дарлин ехали в город, чтобы хорошенько посидеть в барбекю у Пита. Они были простыми людьми, и это было их единственной причудой. Пока Боб потягивал свое пиво, Этель вытаскивала поплавки из резервуаров с живой приманкой. Дохлых креветок и мальков, чьи крошечные тельца уже начинали пованивать, она сложила в маленькую кучку. Завернув их в фольгу, она положила их в холодильник для пива. Это будет изысканным лакомством для Лютера, если кидать понемногу через неопределенные промежутки времени. Ввалилась группа громкоголосых студентов колледжа, которые купили пиво и чипсов. Решили повеселиться. Дьявол зарычал на них. Этель поддержала его. Их хохот и юношеская энергия, куда их несет в такое чудесное хмурое утро, действовали ей на нервы. Она обсчитала их и засунула на дно пакета с покупками салфетку, на которой полежал вонючий кальмар. Но этого ей показалось недостаточно. Когда они выходили, Этель ощутила знакомое покалывание в районе лопаток, откуда когда-то росли ее крылья. Пришло время воспользоваться одной из сохранившихся способностей. Она закрыла глаза и представила себе, как студенты стоят на обочине дороги, размахивая руками над открытым капотом, из-под которого валит пар. «Ага, проблемы с радиатором, получите билетик». Она ухмыльнулась. «Дело сделано».
1: «До скорого, Этель», — сказал Боб Бейпорт, пробираясь к двери артритной походкой.
0: Из его пакетика с куриными шейками, наживкой для крабов, капала кровь. Этель пробормотала слова прощания и принялась за обычные утренние хлопоты. Первым делом она засорила все раковины в ванной комками туалетной бумаги. Ничто так не способствует сосредоточенности клиентов, как мокрый пол. Затем она расшатала унитазы так, чтобы усидеть на них, не рискуя свалиться, можно было только идеально сбалансировав свой вес на фарфоровом троне. Автомат по продаже тампонов она вывела из строя, засунув в него погнутый четвертак. Проверила пакеты с молоком, убедившись, что срок хранения относится к событиям античной истории. Сливочное и растительное масло сходу прошли ее тест на достаточный уровень испорченности. Ей повезло, что она была привязана к этому месту, богом забытой дыре в самом конце 30-мильной дороги, покрытой гравием, созданной специально, чтобы ломать оси автомобилей. У ее клиентов не было выбора. В холодильнике для мяса термометр показывал температуру градусов на 15 выше нормы. Над ведром для мытья полов клубились комары. Одноногая курица сидела, нахохлившись на бильярдном столе. Упаковывая вчерашние сандвичи с тунцом, Этель улыбалась. Земля с ее реальным временем была отличным местечком. Ей не на что было жаловаться. По сравнению с землей, ад был сплошной идиллией. Утро пролетело быстро. Захаживали в основном завсегдатаи за своим утренним пивом, либо случайные люди, желавшие купить наживку, узнать дорогу или получить бесплатный совет. Этель позволяла себе давать бесплатные советы, исходя из принципа «сколько заплатил, столько и получишь». Одной парочке она посоветовала добраться до комариной лагуны, сообщив, что это тайное место ловли каменных окуней. Их там заживо съедят проворные насекомые, и хорошо, если они не подцепят ничего похуже малярии. Этель получила большое удовлетворение от этого разговора. Ибо душу Этель пересекала шоссе, в котором было не менее 6 полос вредности, и она любила каждую выбоину на этих полосах. Ссылка была свободной, чистой и простой. Ее жизнь, полная веселых проказ, могла прекратиться только в том случае, если она совершит абсолютно альтруистический акт доброты, избавив кого-нибудь от страданий. Едва ли это случится. Этель предвкушала долгое и продуктивное пребывание на земле. Она довольно мурлыкала себе под нос, похлопывая бочонок с выдавшимся пивом, и швырнула Лютеру креветочную голову, которую он ловко поймал, щелкнув челюстями. Ланч всегда проходил оживленно, потому что у нее была привязчивая клиентура. Просто в округе не было другого места, где можно поесть. Ее коронным блюдом были сандвичи с жареной рыбой на черствой булке. Просто поразительно, что люди способны проглотить, если выдавить на это достаточно соуса тартар. Лишь изредка кто-то жаловался на перья или кусок черепашьей скорлупы в сандвиче, и тогда в ответ говорун получал машину, заглохшую на пустынной дороге. «Родился в рубашке, это обо мне», — сказал Скретч, запивая сэндвич теплым пивом. «Всегда мне везет».
2: «Такой везунчик, что ж ты никак не разбогатеешь?» —
0: хихикнула Марта, которая наслаждалась своим обычным ланчем двумя пакетиками чипсов и тремя кружками пива. Скретч проигнорировал ее реплику. Он был склонен делать вид, что подобные выпады относятся не к нему.
1: «Не далее, как вчера вечером, я выиграл в покер у Берта $20 и отличную лошадь».
0: «Лошадь!» — хохотнул Фред, одетый в засаленный комбинезон с карточкой «Сэм», пришпиленный к левому карману.
1: «Эта лошадь была мулом, причем старым. Никогда не видел более жалкого животного».
2: «Что
0: Что повезло, то повезло. Как ни в чем не бывало, сказал Скрэч с победным видом.
3: «Так как насчет лотерейного билетика?» — спросила Этель. «На этой неделе джекпот доходит до 16 миллионов».
0: «Я уверен, что выиграю», — сказал Скрэч, вытягивая из кармана измятую долларовую бумажку и кладя ее на стойку. «Дай-ка мне один билетик». Этель крутанула лотерейную машину.
4: Под лопатками у нее закололо, когда машина выплюнула билетик, с виду чисто случайный, на самом же деле один из тех, что в самую последнюю минуту выпадет из тех шести номеров, которым предстоит выиграть в субботнем розыгрыше.
0: «Собираюсь сегодня поймать кое-кого за превышение скорости», — объяснял Газ, помощник шерифа, который любил свиные ребрышки, доктор Пеппер и свою внушительную фигуру. Было почти невероятным, чтобы кто-нибудь сумел превысить скорость на предельно разбитом участке дороги вблизи наживки и пива.
4: Газ просто любил доставлять людям неприятности. Он был склонен называть всех, с кем разговаривал, подозреваемыми и доводить до полного отчаяния людей, без того убитых поломкой машины. В будущем Газа ждала сломанная передняя ось. В его реальном ближайшем будущем.
0: После обеда начался дождь, и магазинчик наполнился строительными рабочими, стремившимися убить время. Этель закрутилась и не заметила, как день сменился вечером. Все завсегдатаи были на своих местах, и Этель была так занята, подавая пиво, что едва заметила вошедшего Боба Бэйпорта. Но все же краем глаза она не только заметила его, но и разглядела, что выглядит он ужасно. Он промок и был весь в тине. Вздыхая, он взобрался на крайний табурет в темном углу бара и начал подсчитывать мелочь. Боб редко заходил вечером. Обычно он выпивал пиво днем, заходя за наживкой. Этель подошла к нему. «Плохой день?» – спросила она, ставя перед ним пиво. Боб кивнул, добавил 2 пенни к стопке монет для ровного счета и подтолкнув стопку к Этель.
1: «Шланг подачи бензина забился грязью», — сказал он. «Лодка заглохла у Миллеровой протоки во время грозы. 10 крабов. Так я никогда ничего не заработаю».
3: «У тебя, по крайней мере, есть Дарлин. Есть кому возвращаться домой», — сказала Этель.
1: «Только не на этой неделе», — вздохнул Боб. «Она в Атланте на обследовании».
0: Этель посмотрела на него.
1: «Они сказали, что операция помогла бы, но мы не можем себе этого позволить. Мы и так уже продали все, что могли, чтобы заплатить докторам. Все, что у меня осталось, это чертова лодка, да и та меня больше не слушается».
0: Лэри крикнул, чтобы ему принесли еще пиво, и Этель отошла от Боба Бэйпорта, чтобы утихомирить шумную компанию. Направляясь за чистыми кружками, она крутанула лотерейную машину. Обслужив Лэри, она остановилась, чтобы миллионный раз объяснить Берти, что здесь не подают напитки с зонтиками в стаканах, затем вернулась к бару за пивом и заодно подтерла лужу там, где дьявол задрал ногу на барную табуретку. Пробираясь в угол бара к Бобу, она выхватила билетик из лотерейного барабана.
3: «Это один клиент оставил», — сказала она, кладя билет перед Бобом. «Можешь взять себе».
1: «Думаешь, повезет?» — спросил Боб, поднося билет к свету.
3: «Думаю, да», — сказала Этель, швыряя кусок помойного кальмара кошки, ощущая невыносимое жжение в районе лопаток. «Проклятье! Она таки это сделала! Альтруистический акт доброты должен был вернуть ее назад, в зачарованный лес, ко всей противной сладости, к свету!»
0: Сама мысль об этом была невыносима.
3: «Что ж, там, по крайней мере, будут цветы, которые можно растоптать в саду успокоения, за что королева фей наградит парой щипков». Этель всегда относилась к тем, кто способен видеть светлые стороны в самой тяжелой ситуации.

0: Это был рассказ Джека Холдемана «Южный дискомфорт».
1: Итак, рассказ Екатерины Белозеровой «Сигнал бедствия».

0: На борт космолета «Янгель» я попал не случайно, а по рекомендации бывшего коллеги, с которым вместе работал после армии еще в доконтактное время в больнице скорой помощи моего родного города. Капитан «Янгеля» попросил его об услуге, а тот вспомнил обо мне, не забыв добавить, что я к тому же еще и изучаю новую науку – ксенологию. Так что шансов у других кандидатов просто не оставалось. И вот я здесь. Когда поступил сигнал бедствия, мы как раз возвращались на Землю. Летели уже 6 месяцев, все были вымотаны до нельзя и очень хотели домой. За это время мой гладкий подбородок успел хоть и не сильно, но зарасти рыжеватой бородкой. Дежурил в рубке в тот день второй пилот Марк Руссо. Он же и прибежал в кают-компанию, держа в руках планшет с данными. Невысокий, ниже меня на полголовы, взъерошенный в своей излюбленной полосатой кофте, похожей на невыспавшегося енота.
1: «Мы поймали сигнал СОС!»
0: — взволнованно огласил он и пригладил растрепанные волосы.
1: «Капитан!»
0: Евгений Зайцев первым среагировал на сообщение. Он отставил стакан с водой на стол и протянул худую и длинную руку к пилоту. «Показывай. Расшифровали?»
1: «Нет!»
0: — замотал головой Марк.
1: «Сигнал есть, текста нет. Просто три точки, три тире, три точки. Все».
0: «Координаты?»
1: «Почти по пути, с небольшим отклонением на 0012 градусов».
0: Марк уже понял, к чему клонит капитан. «Рассчитай курс. Мы не можем игнорировать СОС». Зайцев встал, вылил остатки воды в рециклер и вышел из кают-компании, едва не стукнувшись головой о проем. Марк побежал сразу же за ним. До объекта, который все еще передавал сигнал бедствия, мы добрались всего за несколько часов. Судя по передаче, сигнал шел с поверхности огромного астероида, который медленно дрейфовал в просторах космоса. Он уже был виден невооруженным глазом через обзорный иллюминатор в рубке. Мы все столпились за креслами пилота и капитана, нарушая все инструкции. Ситуация была нестандартная. Огромная бесформенная глыба, сопровождаемая роем из осколков и космической пыли, вращалась вокруг своей оси, как будто ввинчиваясь в пространство острым носом. Вполне возможно, что на ней могла застрять добывающая металлы группа космошахтеров, а может, терпящие бедствия космонавты были вынуждены сесть на ближайший к ним объект и теперь не могут выбраться. Фантазия рисовала разнообразные картины, но я постарался сосредоточиться на происходящем.
1: «Сканирование не выявило на астероиде следов космического корабля, но возможно, что показания искажены из-за большого количества металла в составе породы», — отрапортовал Руссо и добавил. «Фонит камешек. Вокруг некое подобие электромагнитного поля или что-то типа того».
0: «Если сигнал идет действительно с астероида, то нужно садиться», — сказал капитан Зайцев.
2: «У нас только один из двух челноков исправен», — пробурчал инженер Ри.
0: «Больше и не нужно». Зайцев на него даже не взглянул. «Полетит только одна команда, я и Ген. Полагаю, что моя кандидатура не обсуждается, а врач сможет оказать первую помощь, когда мы найдем терпящих бедствия. Марк заменит меня на мостике, пока мы не вернемся. Есть вопросы?»
2: «Тогда я пошел готовить челнок».
0: Ри сам был готов лететь, но знал, что с капитаном спорить бесполезно. Ген — это я. В открытый космос раньше мне доводилось выходить не раз, да и высаживаться на всяких планетах, условия жизни на которых далеки от земных, но до сих пор мне было не по себе. Каждый раз. Довольно прочный и толстый, но все же всего лишь слой плексигласа отделял мою жизнь от удушающей холодной смерти в вакууме. И это заставляло меня постоянно быть в напряжении, хоть я никогда не выказывал этого на людях. Челноком управлял Зайцев, мне оставалось лишь болтаться пристегнутым в кресле пассажира и следить за курсом. В этом не было необходимости, но капитан решил, что лучше, если я тоже буду присматривать за приборами. На всякий случай. Астероид из иллюминаторов «Янгель» выглядел большим, а уж при приближении и вовсе громадиной. На его поверхности почти не было равнин, сплошь шипастые гребни и уходящие вглубь тоннели пещер. Площадку для приземления нужно будет еще поискать. К Как только мы вышли на орбиту астероида, сигнал бедствия исчез. «Янгель!» — позвал я в рацию. «Марк, вы все еще слышите сигнал?» «Да, Сатурн-2, все еще принимаем, вполне четко. А что у вас?»
2: «Возможно, металлическая порода искажает прием», — заметил капитан.
0: Я приблизил изображение поверхности с внешних камер на панели управления. Характерный цвет скал с вкраплениями подтверждал ответ капитана, но кроме камня я разглядел на поверхности астероида какие-то небольшие водоемы, чего просто не могло быть. «Капитан, вы видите?» — начал было я, но Зайцев сразу же отреагировал.
2: «Озера?»
0: «Вижу. Скорее всего, наши глаза обманывают наш мозг.
2: На таких типах небесных тел не может быть ни воды, ни атмосферы, ни жизни.
0: Я знаю, поэтому мне хотелось бы взять образцы этой жидкости для исследования в лаборатории».
2: «Ну, если повезет, возьмешь», — улыбнулся наш суровый капитан.
0: Я продолжил вглядываться в экран, приближая те или иные участки поверхности. Среди изогнутых скалистых шипов заметил небольшой просвет. Для посадки он был не самым подходящим, слишком маленькая площадь, но выбирать было не из чего, и я указал на него командиру. «Евгений Зайцев — отличный пилот, несмотря на то, что уже много лет является капитаном Янгеля и за штурвал давно не садился. Направляемый им челнок нырнул вниз сквозь поле и сбавил скорость уже на подлете к поверхности. Челнок дернулся, задел выступ. Второй...» Зайцев поморщился, заслышав скрежет камня по металлу. «Поверхность слишком быстро приближалась. Я непроизвольно сжал подлокотник. Глухой удар снизу обозначил наше приземление, взвыла аварийная сигнализация, и челнок вдруг накренился на один бок.
1: «Сатурн-2! Доложите ситуацию! Слышите меня?» —
0: кричал в радиопередатчик Руссо.
2: «Слышим, Янгель!»
0: Голос капитана был спокойным, а его действия четкими. Вот уж действительно опыт и закалка. Я, если честно, сначала немного запаниковал. Зайцев кивнул мне и указал на выход, продолжая разговаривать с кораблем по радиосвязи.
2: «Посадка не слишком гладко прошла. Куда-то вляпались. Сейчас выйдем с Геном и посмотрим».
1: «Осторожнее там!»
0: — сказал Марк. И по голосу было слышно, что он совсем не успокоился. Челнок накренился еще сильнее, и мы на ходу, пристегивая шлемы, буквально выбежали из него. Сначала я, потом чуть позже Зайцев, прихвативший переносной радиопередатчик. Снаружи сразу почувствовали смену гравитации. Астероид вращался, но притяжение на нем было меньше земного, хоть и присутствовало. Я слишком резко оттолкнулся, что чуть не напоролся на обломки скал, которые мы задели при посадке. Капитан успел поймать меня за ремень скафандра.
2: «Тише, Ген, решил без челнока до Янгеля добраться!»
0: Нелепо пошутил он и отпустил ремень, как только мои ноги коснулись поверхности. Мы синхронно обернулись к челноку. «Сатурн-2 тонул!» В прямом смысле слова погружался в какую-то бурлящую желто-зеленую жижу.
1: «Это что еще за хрень?» — вырвалось у меня.
2: «Немыслимая чушь. Откуда вообще тут может быть жидкость?»
0: «Это кислота», — вдруг сказал Зайцев и указал пальцем на то место, куда погрузилась задняя часть челнока. Металл обшивки, соприкасаясь с жижей, шел пузырями, и его буквально разъедало на глазах. Я огляделся вокруг, чтобы случайно самому не вляпаться, но не заметил рядом подобной кислотной ловушки.
2: «Янгель, прием!»
0: — услышал я в шлеме голос Зайцева.
2: «Янгель, как слышите? Прием!»
0: В шлеме тишина. Мне стало нехорошо.
2: Так глупо вляпаться и умереть на каком-то вонючем астероиде!
0: Я глубоко вздохнул, но, вспомнив о том, что запас кислорода в баллонах ограничен, постарался дышать пореже. Сигнал явно не достигал Янгеля из-за помех. Зайцев разложил радиопередатчик, который был больше похож на сломанный зонт, вытянул антенну и попытался поймать радиосигнал, направив ее в ту сторону, где находился наш корабль.
3: «Слышу вас, Сатурн-2, но плохо. Постоянные помехи. Что случилось?»
0: Сквозь треск послышался голос Руссо.
2: «Челнок мы потеряли», — сказал капитан, а я посмотрел в сторону нашего транспорта.
0: Уже половина корпуса была изъедена кислотой. Нос Сатурна-2 был беспомощно задран кверху. Он погружался в эту кислотную яму, как гордый Титаник, быстро и неумолимо.
3: «Я успел поймать изображение с камеры Гена. Вас понял, капитан. Отправляю Ри чинить Сатурн-1. Продержитесь там сколько сможете, мы вышлем подмогу».
0: «Добро», — просто сказал Зайцев и отключился, сложив передатчик.
2: «Раз уж мы тут, давай поищем тех, кто посылал сигнал бедствия».
0: «Это он уже мне. Может, кто-то еще есть живой?» Я кивнул, надеясь, что он разглядел в шлеме мое лицо, и мы, медленно переступая, побрели по поверхности астероида, осматривая все вокруг. А посмотреть было на что. Вокруг небесного тела, летящего сквозь пространство космоса, переливалось полукруглыми от голубого до лилового цвета линиями какое-то поле. Космическая пыль, попадая в это поле, красиво сгорала, искрясь. Я вдруг подумал, нам сильно повезло, что челнок оказался достаточно большим объектом и не сгорел, коснувшись этих лиловых лучей. Скалы щеголяли блестящими серебристыми вкраплениями, отливая сиреневым в свете необычного поля над ними. Если бы не бедственное положение, я бы мог даже восхититься этим местом. Но пока что ситуация не позволяла мне оценить эту красоту по достоинству. Сканер, встроенный в скафандр, зашкаливал, показывая большое содержание металла в породах. И это значило, что мы не сможем найти корабль, потерпевший бедствие. Большой кусок металла сложно искать среди такого же металла.
3: Тут мне пришла в голову запоздалая мысль. Я попробую поискать сигнал на других частотах.
0: Зайцев махнул мне рукой в толстые перчатки, мол, пробуй. Мы брели по этому негостеприимному, но прекрасному астероиду. Я крутил настройки радиосвязи, стараясь все-таки иногда смотреть под ноги, пока не уткнулся в спину впереди идущему Зайцеву.
3: «Что там?»
0: — спросил я и сразу же услышал в шлеме его голос. Что-то мне в его голосе совсем не понравилось. Мы опоздали. Я обошел его справа и увидел то, что видел он. Тело в скафандре, лежащее среди каменных шипов. Антропоморфное, но не человек. Я уже видел таких. Это русанец, судя по скафандру. Гибкие и тонкие жители Торуса, слишком высокие по человеческим меркам. Я подошел ближе, и сомнений не осталось. Тарусанец, вернее, тарусанка, была мертва. Около тела лежала тонкая рамка светового планшета. Я подобрал его и включил. К счастью, он все еще работал. На экране высветилось несколько иконок с надписями на тарусанском. Я взял радиопередатчик у капитана и развернул его, направив вверх. «Янгель», — позвал я. «Мы обнаружили женщину с Торуса. К сожалению, уже мертва. Я нашел какие-то записи, они на тарусанском. Сможете расшифровать?»
3: «В каком виде записи?» — отозвался Марк.
0: «Тут планшет световой, популярная модель в первый год после контакта. У Ри до сих пор такой. Файлы... Файлы вроде текстовые. Как мне их тебе передать?»
2: «Ну вот если бы вы не погубили челнок...»
0: Ворчание Марка вкупе с плохим юмором означало высшую степень тревожности пилота.
3: «Коннектор-то у тебя хоть с собой?»
0: «В челноке был», — мрачно ответил я. Я внезапно осознал, что мы совсем беспомощны и абсолютно одиноки на этом сраном летящем камне, который сожрал наш транспорт.
2: «Да».
0: Марк замолчал на какое-то время, и мне показалось, что он уже отключил связь.
3: «Значит, будем использовать подручные средства».
0: Бодрый голос указывал на то, что у Руссо появилась идея.
3: «Открывай файлы на планшете и показывай в камеру. Я тут зафиксирую».
2: «Хорошая мысль».
0: Я развернул треногу передатчика и попытался установить ее на земле, чтобы освободить руки. Ножки конструкции сразу же провалились в камень, и металл пошел пузырями, растворяясь.
4: «Черт!»
0: — ругнулся я и вытащил передатчик из камня. На этом месте в земле образовались три аккуратные дырочки, заполненные желтоватой жижей. Металлические ножки успела немного разъесть. Мне показалось разумным отойти подальше от этого места и на всякий случай сунуть треногу с радиопередатчиком под мышку. Я отстегнул внешнюю толстую перчатку с руки, оставаясь в плотной, но более гибкой внутренней. Тепло она держала хуже, но зато не стесняла движений пальцев. Хорошо, что файлы на планшете были не запаролены. Я ткнул в первый из них, и на световом экране развернулся текст, набранный тарусанскими символами с красивыми завитушками. Пока я снимал текстовые файлы на камеру шлема, капитан продвинулся вглубь каменного леса, что я даже потерял его из виду. Затем он вышел с другой стороны скалистого выступа и остановился. «Она тут давно», — послышался голос Зайцева, и я обернулся. Он рассматривал что-то у скалы. Я надел перчатку, подошел к нему и увидел, на что он смотрел. Страшно представить, что пережила женщина с тех пор, как потерпела крушение на этом куске камня. Углубление в скале было обустроено как жилище. Сколько же времени она провела здесь? На полу был развернут полимерный коврик, рядом лежало несколько запасных баллонов с кислородом, очевидно, все пустые. Около входа стоял аварийный ящик выживальщика, как звали его летающие в одиночку астронавты. Ящик был из прочного углепластика и спокойно стоял на каменистой поверхности астероида. Мне пришла в голову любопытная мысль, которую я решил проверить. Прихватив полимерный коврик, я вышел из грота, положил его на камни и установил сверху треногу радиопередатчика. Земля не разверзлась, кислотные врата ада не раскрылись. «Отлично!» Вытянув антенну, я вызвал по радио Янгель. «Марк, прием! Как дела?» «Сатурн-2! Ген!» — отозвался Марк. «Я загрузил в компьютер все, что ты мне успел отправить. Начался анализ и перевод. Скинуть никуда не могу, но если хочешь, почитаю тебе вслух». «Да, пожалуйста. Может, там будет что-нибудь полезное? Как там дела с челноком?»
4: «Ри сильно матерится. Похоже, что на французском. Я слова не разбираю, но очень эмоционально звучит. Определенно что-то нецензурное».
0: «Ладно, держи нас в курсе». Капитан все еще рассматривал временное пристанище бедной тарусанки, а я решил, что негоже ей лежать там, среди холодных камней, и вернулся к телу, чтобы его перенести. Женщина была очень легкой в условиях этой силы тяжести, но представители этой расы и так имели полые кости, как у птиц. Так что я без особого труда перенес ее тело в пещеру и уложил на пол возле кислородных баллонов. Зайцев одобрительно кивнул. «Что будем делать?» — спросил я. «Не получалось у меня просто ждать. Не то чтобы я не верил в наше спасение, но в то же время просто сидеть и смотреть в небо я тоже не мог. Тем более в такой гнетущей атмосфере. Предлагаю очень осторожно исследовать окрестности. Нужно все заснять и попытаться взять образцы породы и той кислоты, что погубила наш челнок», — сказал капитан. «Отличная мысль, жаль, она не мне в голову пришла», — посетовал я. «Тоже мне доктор называется. Где твой исследовательский дух, ксенолог?» Я подошел к аварийному ящику и открыл крышку. Наверняка там есть что-нибудь, куда бы я мог собрать образцы. В ящике нашлось несколько контейнеров для проб, как я и ожидал. Даже был небольшой анализатор для жидкости, но разбитый, к сожалению. Я достал из кармана на штанине складной нож, открыл его и направился к ближайшей скале, которая поблескивала в свете звезд с серебристыми вкраплениями. Камень был очень крепким, но как только я ковырнул его стальным лезвием, вдруг стал пористым, как губка,
4: и из его отверстий выступили капельки кислоты. Нож я испортил, но мне удалось наковырять несколько кусочков, которые я положил в один из контейнеров и убрал во внешний карман скафандра. «Ген!» Звук голоса Марка в шлеме снова застал меня врасплох. Я вздрогнул и ругнулся на русском. «Что случилось?» — спросил я. «Расшифровался первый файл. Читать?» «Читай, конечно. Думаю, нам всем будет интересно». «Так, сейчас... Возможно, кто-то когда-то найдет этот дневник и узнает, что случилось. Но я не сильно надеюсь на это. Не хочется пропасть вот так, совсем без вести. Меня зовут Митаная, 143-я. Мой родной дом находится на планете Торус в созвездии Рилы. В том, что я оказалась здесь, есть доля провидения. За мое преступление должно было свершиться наказание. Я знаю, что погибну здесь, но я хочу, чтобы узнали, за что. Я предала свою расу. Так мне сказали те, от кого я в первую очередь ждала поддержки. Но я не считаю, что сделала что-то дурное. Я всего лишь полюбила. Полюбила человека с Земли. Ни с его стороны, ни с моей мы не нашли понимания, поэтому я покинула свой дом. Если нас не принимают, мы решили жить друг для друга. Это грустная и в то же время радостная история. Я находилась в полете уже целых 2 недели, и все шло отлично, пока я не приняла этот сигнал бедствия. «Слушай, а созвездие Рил не так уж близко отсюда», — заметил Марк, прервавшись. «За 2 недели она бы не добралась сюда так быстро. Вероятно, этот астероид уже после ее смерти преодолел такой большой путь сюда». «Ты читай, не отвлекайся», — попросил его я. «Пока я не приняла этот сигнал бедствия. Он шел с астероида, и я решила, что не дам погибнуть тому, кому бы то ни было, поэтому совершила посадку в единственно удобном для этого месте, которое я смогла отыскать среди скал». «Черт!» — перебил я Марка. «Вот я тупица!» «Что такое?» «Я вот что понял. Если не эта Митаная подала сигнал, то кто тогда?»
0: Капитан помолчал, вздохнул и произнес: «Черт его знает. Марк, ты читай дальше. Может, она что-то выяснила об этом месте». Капитан взял синтетический шнур из ящика и обвязал себя вокруг талии. Затем бросил второй конец веревки мне, когда я подошел к убежищу Тарусанки. «Завяжи покрепче», — посоветовал он. «Место тут весьма опасное». Мы с Зайцевым медленно стали продвигаться вглубь скалистого леса. Капитан с помощью тепловизора обыскивал окрестности. Я со своей стороны старался запоминать дорогу по скалам диковинных форм. «Понял, сейчас», — продолжил Руссо. Сигнал становился все хуже, но голос пилота все еще четко был слышен через радиосвязь.
4: «Вот. Привели меня сюда добрые побуждения, а обернулось все трагедией. Этот астероид оказался жилищем Кхгалла. На Торусе так называется место обиталища демона.
0: Ад, по-нашему», — блеснул я знаниями.
4: «Да знаю я, смотрел как-то сюжет в сети», — отмахнулся Марк и продолжил чтение. «Мой небольшой кораблик сел на относительно ровное каменистое плато, но спустя секунду он начал погружаться в почву. Я поначалу растерялась, но потом быстро надела скафандр, схватила несколько кислородных баллонов, выживальщика и выбралась из корабля на поверхность. После чего мой доблестный герой погрузился в какое-то кислотное болото. Я приходила позже на это место, там была уже твердая скалистая порода. Никакого намека на кислоту или мой бедный кораблик».
0: Марк замолчал, и я не выдержал.
4: «Ну что там дальше?» «Тут обрывается. Мне нужны фотографии остальных файлов».
0: Капитан скомандовал привал, я присел на ближайший скалистый уступ и принялся водить туда-сюда планшетом перед шлемом, пока все изображения не были скопированы на бортовой компьютер Янгеля.
4: «Я вот думаю», — внезапно сказал Зайцев, «какое невероятное совпадение, что и трусанский корабль, и наш челнок сели в одно и то же кислотное болото. Какова вероятность?»
0: «Если честно, то 1 на миллиард», — ответил я.
4: «Вот и я
0: о том же». Капитан поднял вверх указательный палец. «Сдается мне, что болото это
5: Совсем не болото. Тут все вокруг реагирует на содержание металла, кивнул я в ответ. Кислота в самом астероиде, а металл — катализатор для реакции, как мне кажется. Я взял образцы. Если выберемся, проверю в лаборатории. Не если, а когда, поправил меня капитан и встал с уступа. Хорошо, что в нашем веке у нас большая часть приборов и оборудования сделана из углепластика. «Что там с дневником, Марк?» — спросил он по радиосвязи. «Уже расшифровал», — раздался голос Руссо. «Читаю. Кислород заканчивается, долго мне не протянуть. Чертов сигнал до сих пор транслируется в космос, но теперь я рада этому. Может, кто-то спасет и меня благодаря ему. Недавно я видела небольшой корабль, который пытался сесть на астероид. Наверное, метил на то же место, но промахнулся. Возможно, там кто-то выжил. Идти искать их было бы самоубийством. Я решила подать какой-нибудь сигнал, что тут есть выжившие, и разрядила в воздух две из трех батарей аварийного излучателя. Осталось ждать, но надежды мало. Так, тут следующий файл».
0: Марк немного помолчал, видимо, решил сначала просмотреть текст.
5: «Ну что дальше будем делать?» — спросил я капитана, воспользовавшись паузой. «Искать Джона? Корабль, который сел на другую сторону астероида?»
2: «Пешком не пойдем», — отмахнулся Зайцев.
5: «Если Ри подгонит второй челнок, можно облететь астероид и поискать сверху. Может, остались какие-то следы. Кто-то же еще садился. Попробуем поискать».
4: «Руссо, ну что ты там, зачитался? Есть что полезное?»
6: Тут она вспоминает дом на Торусе и пишет стих. Прощается с родственниками. Сейчас, вот тут. Пишет, что собирается искать помощь. Я решила направиться в ту сторону, где предположительно сел корабль. Ориентиром выберу большой изогнутый шип, напоминающий рогатую голову шершила. Пойду прямо на него. Надеюсь, что мне хватит кислорода, чтобы вернуться. «Дальше текста нет», — подытожил Руссо.
0: «Бедная», — сочувственно произнес я. «Не думаю, что она смогла бы добраться до другой стороны астероида».
4: «Она пишет, что оставалась еще одна батарея в аварийном излучателе. Нам бы он пригодился. Попробуй поискать. И надо бы, наверное, сходить туда, куда она собиралась».
0: Зайцев указал рукой на выступ, похожий на голову какой-то рогатой змеи, и поднял палец вверх.
5: «Видимо, туда», — сказал он. И мы двинулись в путь.
0: Капитан шел впереди на расстоянии, связывающей нас веревки. Связь с Янгелем постепенно становилась все хуже, а вскоре и совсем пропала, как только мы отошли достаточно далеко от передатчика. Рогатая змея медленно приближалась, становилось темнее, так как скалистые выступы закрывали большую часть космоса над нами, и светло-голубого сияния почти не было видно.
4: Только что Зайцев шел впереди, как вдруг исчез. И меня резко дернуло вперед. Ноги мои оторвались от поверхности, и меня понесло с огромной скоростью. Я не сразу сориентировался, поэтому потерял драгоценное время и расстояние. Все же мне удалось зацепиться за один из каменных острых уступов, и я затормозил, перекинув веревку через него. «Женя!» — позвал я капитана. «Отзовись, ты слышишь меня?»
0: В шлеме раздавался лишь треск помех.
4: Я понял, что Зайцев упал в какую-то расщелину и одновременно ощущал, что веревка натянута, значит, не оборвалась.
0: Но то, что капитан не отвечал, меня сильно беспокоило. Его могло швырнуть на камни, стекло шлема не выдержит такого удара. Я нервно сглотнул и отогнал прочь стоявшую перед глазами картину. Нужно было вытаскивать командира, как бы то ни было. Я уперся ногами в скалистый выступ и начал понемногу вытягивать веревку. Сквозь треск в наушниках раздался вздох и слабый голос.
7: «Ген, погоди, не тяни. Я что-то вижу внизу».
4: От неожиданности я чуть не выпустил веревку из рук.
8: «Командир, живой!»
7: «Ты живой, живой, не ори ты!»
0: Зайцев прочистил горло.
7: «Спусти меня немного. Тут недалеко до дна».
4: Фонарь не достает, но там что-то есть.
5: Я потихоньку начал травить веревку обратно, пока она не натянулась. Потом, держа ее обеими руками, медленно начал подходить к краю ямы, упираясь ногами в породу. На земле с ее силой тяжести я бы такой фокус не провернул, так как вес капитана был бы почти в два раза больше. Уже подойдя вплотную к обрыву, я вдруг заметил, что веревка ослабла. Одновременно с этим в шлеме я услышал удивленный присвист Зайцева.
4: «Что там?»
5: Меня просто распирало от любопытства, а молчание капитана одновременно и пугало, и заставляло нервничать.
2: «Это странно».
5: Голос Зайцева звучал озадаченно.
2: «Тут куча разных предметов, стулья».
4: «Что? Какие стулья?»
5: Я тут что-то не понял.
2: «Предметы интерьера космического корабля. Внутренние панели, мебель, перегородки, пластик в основном и ткань. Какое-то все пережеванное, что ли. Погоди».
5: Он замолчал, я слышал лишь сопение.
4: «Ну что там, не томи!»
5: Я лег на живот и подполз к краю ямы, заглянув в провал, но ничего не смог разглядеть, кроме уходящей вниз веревки и маленького огонька от нашлемного фонаря капитана внизу.
2: Я, кажется, нашел останки героя.

0: «Марк», — ответил я, — «мы в норме. Как ваши дела?»
1: «Черт, ребята, я уж последние волосы на голове выдирать начал. Нашли что-нибудь?»
0: «Хлам», — отрезал Зайцев. «Что там с челноком?»
1: «Ри говорит, что можно вылетать. Я сам поведу. В рубке останется Ри».
0: «Марк, послушай внимательно». Капитан сказал очень серьезно, даже остановился. «Садиться нельзя. Ни в коем случае. В любом месте, где ты приземлишься, погубишь челнок и лишишь нас шанса вернуться. Нужен другой план». Не успел Марк отреагировать, как у меня мелькнула безумная мысль.
1: «Я как-то видел в старом фильме, как с вертолета спасали застрявших на льдине рыбаков. У Руссо в археологическом оборудовании я видел веревочную лестницу».
0: «Мысль хорошая», — осадил меня капитан. «Но челнок не вертолет, а астероид не льдина.
1: Сумасшествие!»
0: «Но возможно», — внезапно бодро произнес Зайцев. «Действуйте, раз уж нет других идей. Мы с Геном вернемся к лагерю капитана-героя. Руссо, как будешь рядом, я подам сигнал».
1: «Есть, капитан!» —
0: весело ответил Марк и отключился. А мы продолжили движение к месту, где остался наш радиопередатчик. План нашего спасения не предполагал возможности захватить тело с собой, чтобы достойно похоронить в соответствии с традициями и обычаями ее расы. Астероид станет последним пристанищем Тарусанки. Мне пришлось обыскать ее скафандр, где я нашел аварийный излучатель с последней батареей, который я отдал капитану. Руссо каждые несколько минут отчитывался о своих действиях по радиосвязи. Они с Зайцевым вели какой-то свой четкий диалог, перебрасываясь фразами, как теннисным мячом. Я лишь вглядывался в темный космос, ровное полотно которого перебрали лишь лилово-голубые отблески окружающего астероид-поля. В какой-то момент небо прорезало яркая вспышка из излучателя, а спустя какое-то недолгое время показался Сатурн-1. Приблизившись к астероиду, он прошел сквозь лиловое сияние и замедлил ход. Сбоку челнока открылся проем, и оттуда выпала, медленно раскручиваясь, веревочная лестница. Сатурн-1 продолжал опускаться все ниже, маневрируя подвижными посадочными соплами. Веревочная лестница была достаточно длинной, но все же до нее было довольно далеко.
1: «Не достанет!» — с досадой хлопнул себя по бедру Зайцев. «Если Марк спустится еще ниже, он не удержит челнок. Нам нужно забираться выше».
2: «Выше?»
1: Тут же одни острые изогнутые каменные шипы.
0: Пока я в ужасе осматривался в поисках подходящего уступа, капитан уже карабкался по скале. Челнок слегка качнул, и он хвостом мазнул по ближайшему острому камню. На нем вмиг выступили желтые капли и, попав на обшивку, запузырились, разъедая ее.
1: Я еле удержался, чтобы не крикнуть: «Марк, осторожнее!»
0: Мешать пилоту своими эмоциональными выкриками – последнее, что бы я хотел сейчас сделать. Я стиснул зубы и полез за капитаном.
1: Камень, на наше счастье, был совсем не гладким. Карабкаться было нетрудно, вот только углы, под которыми росли эти шипы, были уж очень крутыми.
0: Вершины скал делились на множество отростков, подобно кристаллам, которые я в детстве выращивал в стакане на подоконнике по заданию учителя химии. Карабкаться по ним становилось все труднее. В какой-то момент я застрял, провалившись ногой между двух каменных отростков.
1: Я шевелил ногой, пытаясь вытянуть ее из плена, я все это время как будто кожей чувствовал, как уходит время, в которое Марк еще может держать на весу многотонную махину. Я уже было отчаялся, но меня вдруг что-то потянуло наверх. Зайцев тянул меня за крепление скафандра на спине. Я отчаянно задергал ногой, и она с трудом высвободилась, отломив кусок камня.
0: Челнок висел практически прямо над нами. Впереди, в нескольких метрах, болтался конец веревочной лестницы. Зайцев повернулся ко мне и произнес то, что уже крутилось в моей голове.
1: «Надо прыгать! Тут далеко!»
0: Все внутри меня сопротивлялось этому плану, но я все же понимал, что другого выхода нет.
1: «Ген! Геннадий!»
0: Капитан крайне редко обращался ко мне этим именем, и каждый раз это был очень весомый довод.
1: «Помни о гравитации. Твой мозг упорно подстраивает реалии любого окружения под привычные тебе».

Здесь законы совсем другие. Ты легче, ты быстрее, ты допрыгнешь. Он хлопнул меня по плечу, как бы ободряя и подталкивая вперед. Ну что ж, надо прыгать, будем прыгать. Проигнорировав предательски ёкнувшее сердце, я постарался заглушить мысли о последствиях в случае неудачи. Прикинул расстояние, перенес вес на левую ногу, оттолкнулся и прыгнул вперед. Инерция понесла меня вперед, но я в то же время неумолимо падал. В тот момент я ни о чем не думал. Не было никакого, жизнь пронеслась перед глазами. Я смотрел на веревку и тянулся к ней всем своим телом и разумом, и лишь одна мысль звенела где-то на краю сознания: только бы не промахнуться. И я не промахнулся. Одной рукой зацепился за веревку и тут же подтянул себя к ней, перехватывая второй рукой. В шлеме раздался одобрительный возглас капитана, и я понял, что он тоже все это время молчал, не мешал, не говорил под руку. «Давай, Женя! Я поймаю тебя, если что!» — сказал я Зайцеву, и, зацепившись ногами, накрутил на руку часть веревки для более прочного сцепления. Челнок потряхивал, и я боялся, что Марк не справится с управлением и наспех починенную посудину тряхнет в ненужный момент, но капитан не стал мешкать и прыгнул. Я понял по его траектории, что он летит мимо. Самое страшное, что может случиться в критической ситуации, это если тебя поглотит паника. Но мне паниковать было просто катастрофически некогда. Я дернулся вместе с лестницей в сторону летящего капитана, пытаясь своим телом раскачать висящую из челнока конструкцию. Мне удалось сократить расстояние, и я протянул Зайцеву обе руки, за которые он смог зацепиться в последний момент. Я подтянул капитана к лестнице и практически крикнул по радиосвязи: «Марк, поднимай!» Челнок аккуратно вылетел из поля астероида, и лебедка, сматывая канат, потащила нас наверх.

0: Уж насколько мне осточертел и наш корабль, и челноки, на которых мы ежедневно делали вылеты в ходе нашей трехлетней работы, но я так рад был видеть знакомый интерьер, без шипов и кислоты. Пока я валялся у шлюза, радуясь, что все еще жив, капитан направлялся прямиком к Руссо. «Погоди отчаливать», — откидывая шлем на спину, — сказал Зайцев Марку. «Давай облетим по орбите астероид, поищем источник сигнала. Что-то же его все-таки передает». Я поднялся, подошел к членам своей команды и также отстегнул застежку шлема. Убрал его за спину и с удовольствием и с облегчением вдохнул рециркулируемый воздух челнока. Все-таки так мне гораздо спокойнее, когда нет напряженного ожидания, что воздух может скоро закончиться. Руссо послушно направил челнок на облет летящей глыбы. Астероид все-таки был очень красив, если подобное можно сказать о куске камня. Это его переливающееся поле, которое то успокаивалось, то начинало ритмично двигаться, как будто исполняло некий загадочный танец. С поверхности рисунок движений плохо угадывался, а вот с орбиты хорошо было видно, и можно было даже поймать ритм. Три коротких рывка, потом три медленных завихрения, потом...
1: «Ребята!»
0: Я аж задохнулся от пришедшего осознания.
1: «Сигнал!»
0: Я указал на поле астероида, мычал, пытаясь правильно подобрать слова, чтобы объяснить, что я понял. Наконец я выдал.
1: «Астероид сам подает сигнал! Следите за полем!»
0: Капитан все понял сразу.
2: «Молодец, Ген!»
0: Мне надо было в первую очередь обратить на это внимание. «Марк, запусти анализ поля».
1: «Есть!»
0: Коротко ответил Руссо, и его пальцы запорхали над панелью управления.
1: «Не могу классифицировать вид данного поля, но определенно в нем происходят моменты напряжения и спада, которые я могу идентифицировать как элементы кода Морзе».
2: «Удивительно! Откуда?»
0: Тут я, обалдев от собственных невероятных идей, рискнул высказать еще одно предположение.
1: «Мне кажется, что это не астероид в том смысле, в котором мы привыкли его воспринимать. Я думаю, что это... живой организм!»
0: «Живой, скажешь тоже», — усмехнулся Руссо и покачал головой. Зайцев же, напротив, внимательно смотрел на меня, ожидая продолжения.
1: «Ну вот, смотрите», — воодушевился я. «Электромагнитное поле подает сигнал, заманивая корабли, спешащие на помощь терпящим бедственное положение. Корабль, состоящий большей частью из железа, садится на поверхность этого организма, и тот включает свою пищеварительную систему, кислоту».
2: «Металл, да»,
0: — капитан указал на меня пальцем.
1: «Поэтому на нас кислота не действовала, потому что из состава тканей для скафандров давным-давно убрали любые соединения металла. И весь пластик оно тоже не тронуло. Помнишь яму, где мы нашли Джона?»
3: «Это было скорее место выброса отходов», — заметил я. «Так сказать, переработанное и ненужное».
4: «Это вы что, получается? В заднице огромной космической твари побывали!» — заржал Марк.
2: «Лейтенант Руссо, будьте добры, поверните челнок в сторону Янгеля», — сдержанно сказал Зайцев, пресекая дальнейшие шуточки пилота. «Хорошее наблюдение, Ген. Наверное, твоя идея совсем не лишена смысла. Думаю, что нужно записать координаты этого существа и рассчитать траекторию перемещения. Я уверен, что в нашем университете очень заинтересуются подобным видом космической активности, а пока я предлагаю записать обращение и запустить в сеть, чтобы никто больше не попал в ловушку». Я кивнул и вздохнул.
1: «Подозреваю, что нашему астероиду теперь придется довольно долго голодать».
5: Ну что ж, нашу программу сегодняшнюю начинает рассказ Радия Радутного. «Зверь, который живет в тебе».

0: Я. Причем в разные времена меня и называли по-разному. Убийца, демон, бес, наваждение, ужас. Да, человеческая фантазия в этом смысле весьма развита. А ведь вся эта куча титулов совершенно мной незаслуженна. Ну, почти незаслуженна. Я не убийца. Все, чего я хотел и хочу, это жить. Жить, жить, жить, выжить при любых условиях и выбраться из любой заварухи. Спасти себя, если кого-то случайно... Обычно далеко не случайно, кто очутился на пути, то сам виноват. Я-то тут при чем? Я стар. Я очень стар. Связующая нить тел, в которых я жил, тянется глубоко в прошлое. Глубоко, невероятно глубоко. И теряется где-то в теплом Кембрийском море среди трилобитов и моллюсков. Мне страшно думать об этом. Страшно, потому что я не знаю, на сколько лет тянется эта нить в противоположную сторону. Я, как и все, могу умереть в любой момент. Впрочем, все мы, ныне живущие счастливчики, удачливые игроки в самой большой безжалостной лотерее под странным названием «Жизнь», в игре с невероятно малыми шансами. Кто скажет, сколько шансов у трилобита? Шансов выжить, выжить и произвести потомство, думаю, немного. 5%. Ну, у человека, конечно, побольше, 50. В среднем 20, учитывая скорость эволюции. А у потомка трилобита? То же самое и далее, соответственно, 0,2 на 0,2 на 0,2. Уже в 10-м поколении получается 0,100 миллиардных. 1024 стомиллиардных. 6 нулей перед жалкой скромной единичкой. Уже в 10-м поколении шансов практически нет. Мы все мертвы, мы все никогда не рождались и не существовали, потому что для нас умножать надо не на 10, а на сотни тысяч, миллионы раз. Мы все мертвы. Однако факт налицо, мы живы и, в общем-то, процветаем, не считая отдельных моментов. Что-то неладно с нашей статистикой. Мы выжили. Выжили те, кто хотел выжить. Выжили те, кто не задумывался ползти или плыть, выйти на сушу или углубиться в ил, взлететь или зарыться под землю. Выжили те, кто сделал это. И среди них я. За одного битого, как говорится, меня били 3 миллиона лет, и я жив. Трудно придумать что-нибудь новое после 3 миллионов лет непрерывных попыток, правда? И в случае самой серьезной заварухи я смогу вспомнить практически все свои прошлые жизни, подобрать ситуацию и повторить то, что сделал мой предок 100 000 000 000 лет назад, или просто передать ему руль и выжить. Я не убийца. Я выживатель. За мной погоня. 3 здоровенных серых пса с торчащими из черепушек антеннами, 3 собачника-оператора, взвод солдат и пара очаровательных птичек с 3 пулеметами на турелях. Как ни странно, первыми меня догнали солдаты. Одна очередь проревела над головой, другая вздыбила землю под ногами, в мозгу вспыхнула огненными буквами «Заваруха!» И все остановилось. «Что скажешь, сержант?» «Ничего, я в такой ситуации не был». «А ты снайпер?» «Я тем более». «Капитан?» «Что-что, сваливать надо?» «Весьма ценный совет». «Охотник?»
1: «Притворись убитым».
0: «Окей». 2 ублюдка в пятнистых комбинезонах нагло выруливают из кустов. Рожи чуть не лопаются от самодовольства. Еще бы, 2 очередями завалили. «Эй, драчун, повеселимся?» Первому носком в живот, второму в колено, а пока первый оседает, выхватить автомат и по затылку прикладом. Драчун понятия не имеет, что существует оружие, из которого можно стрелять много раз подряд. А так ничего, хороший парень. Thank you. Эй, альпинисты есть? Невзрачный хилый парнишка, впрочем, призрак, конечно, и кости его уже давно превратились в пыль, овладевает моими глазами, крутит головой, хмыкает и уходит, бросив напоследок что-то обидно насмешливое о куриной слепоте и ближайшем блуне. Точно! Прямо за ним узкая промоина, по которой можно забраться без крючьев и вообще без особых усилий. Кто-то мелкий и пакостный на миг выскакивает из глубин мозга и исчезает, дико хохочет. «Да, отличная идея!» А вот и подходящий камень. Двое преследователей размазаны по стенам промоины, один катится по склону, еще двое дико матерятся внизу, а валун, который я слегка подтолкнул, как раз вкатывает в землю еще одного.
2: А где же десятый? Черт!
0: Стоим лицом к лицу на скале, автоматы смотрят друг другу в ствол, и выхода нет, потому что спустить курки успеем оба. Ему достаточно просто подождать, пока подойдут собачники и спикирует птичка, а лицо его расплывается в слегка дебильной ухмылке. И тогда дед, крепкий старик со странным тяжелым взглядом, берет мое тело в свои руки и ласково так, почти нежно бормочет:
3: «Спи, спи, сынок, ты устал. Тебе тяжело. Полежи, поспи, отдохни. У тебя за спиной мягкая трава. Приляг».
0: За спиной у него пропасть. Сотни лет назад деда сожгли на костре за колдовство. И правильно сделали. С большим трудом мне удалось выжить его из сознания.
2: А вот и собачки. Что такое автомат, они знают.
0: Знают. Не знают только, что магазин пуст, как не знал этот солдатик. Козел. Приехали. Среди шеренги моих прямых предков здоровенный мохнатый обезьян двухметрового роста. Сильный, ловкий, правда, весьма тупой. Но в данном случае это не важно. Мой мозг, наверное, кажется ему баллистическим компьютером. Еще бы. 100% попадание. 2 камня из 2. 2 черепа из 3. Собачьих, конечно. А ведь когда он родился, собак еще не было. Третий пес с диким ревом влетает из пригорка, и пасть его светит красным жаром, как томный. Я не знаю, что делать.
2: Черт возьми, парень, не путайся под ногами. Смотри, пес думает, что главное оружие человека — руки. Одна отвлекает, другая хватает и душит. Понял? Обмани его.
0: Несколько удивленный, пес пролетает в 10 сантиметрах над моей головой, щелкает зубами, а поскольку аэродинамика его оставляет желать лучшего, приземляется мордой и не просто так, а прямо в щебень.
2: Скулит.
0: Больно, понимаю.
2: Правильно, а теперь по хребту его. Перебил? Окей, теперь попрыгай, сломай ребра и все в порядке.
0: Как там Аляска? Аляска выжжена бомбами и напалмом много лет назад, и старый укротитель ездовых псов уходит весьма огорченным. А я жив. Собачники — это не враги, это так. Тем более обидно от кого-то из них получить пулю чуть выше колена. Пустяки, кость не задета, а через минуту все трое мертвы и разбросаны по камням в живописных позах.
2: Птички. Вот это уже серьезно. Одному из предков пришлось как-то уворачиваться от трасс Мессершмитта, другой гонял вьетконговцев на иракезе. Но Мессер не мог зависать неподвижно, а иракез не имел баллистического инфракрасного прицела и шлема целеуказателя.
0: Я падаю. Я лечу вниз, в самую бездну, и мимо стремительно проносятся лица, перепуганные, умоляющие, скандирующие: «Выжить! Выжить! Выжить!» Лица все больше напоминают морды, растут челюсти, появляется шерсть, а мозгов становится все меньше и меньше. Я не уловил момента, когда шерсть стала чешуей. Ее шелест заполнил сознание, и я ушел.
2: Помню, словно в тумане, как полз между камней, оставляя на них клочья одежды и кожи, вжимался в землю, бросался в пропасть, когда сверху падала огромная крылатая тень с железным клювом. Смутно помню, как сильно мешали странные суставчатые отростки, растущие из плеч. Птички ушли. Я их обманул. Я жив! Это новое тело несколько непривычно, но зато какой мозг! Невероятно, как легко определить расстояние, скорость, силу прыжка. Жаль, нет ядовитых зубов. Но все остальное...
3: Змей, уходи!
2: Давит со всех сторон, и снова, как 100 миллионов лет назад, наваливается тьма, тьма и холод. Я знаю, это смерть, но я хочу жить, жить, жить! Змей мертв. Убит. Я не смог его вытеснить. Надеюсь, мне не придется больше забираться так далеко в прошлое. Можно сойти с ума от жуткой, нестерпимой тоски и боли. А ведь он меня спас. Прости, змей. А теперь можно спокойно и не спеша разобраться, как я здесь оказался и в честь чего за мной снарядили такую банду.
3: Боже мой, руки! Мои руки, пальцы вдвое длиннее нормальных. Я мутант?
2: Лысый череп, мелкие ровные зубы, необычайно гибкий позвоночник. Неужели мутант?
3: Нет! Да нет же, нет! Вопит что-то или кто-то, тщательно спрятанное в подкорке.
2: Это не мутации, это нормальные эволюционные изменения. Все нормально.
3: Эволюционные изменения? Значит...
2: Ну да, все правильно, ты мертв. Ты вошел в несколько легенд и умер примерно 1000 лет назад. Для современного человека ты монстр, чудовище, дикое, опасное и непредсказуемое. А для тебя сегодняшние люди слабаки, слюнтяи телом и духом. Когда мне пришлось туго, я тебя позвал, а теперь...
3: Он был неправ, этот мой дальний потомок. Он не должен был говорить мне об этом. Ведь я выживатель.

Сегодня немного юмора. Наш с вами соотечественник Юрий Буркин, многим известный по рассказу «Бабочка и Василиск», сегодня порадует нас своим рассказом со странным названием «Как у кого».

0: вот тут он берет в руки череп, смотрит на него и говорит, застонал, отбросив пирожек. Спир вскочил и заходил по комнате. Говорит. Он остановился возле входной двери и, раскачиваясь пару раз, не сильно ударился головой о косяк. Говорит. Тоскливо протянул он вслух. Что? Тук-тук-тук. Постучали молоточком в дверь. Кто бы это мог быть в столь поздний час? Однако Вильям Шекспир не отличался особой осторожностью, ведь скорее это мог быть какой-нибудь друг-актер с бутылочкой вина, нежели неизвестный враг. Даже не спрашивая, кто там, он отодвинул засов. На пороге стоял юноша в странной одежде, явственно выдающий его нездешнее происхождение. «Добрый вечер, сударь!» – кивнул ему хозяин. «Вы ищете Вильяма Шекспира, сочинителя, или же вы ошиблись дверью?» «Нет, нет!» – откликнулся тот с чудовищным акцентом. «Я есть очень нужен Шекспир!» – и добавил. «Именно вас!» «И зачем же, смею поинтересоваться, вам понадобился скромный постановщик представлений для публичного театра?» – осведомился Шекспир, отступая, чтобы пропустить странного незнакомца внутрь. Теперь, при свете трех горящих свечей, он смог внимательнее разглядеть своего посетителя. Тот был молод, лет 22-23, не более, и тщедушен телом. На носу его красовалось диковинное приспособление для улучшения зрения – очки, о которых драматург доселе знал лишь понаслышке, а одежда гостя была нелепа до комизма. В руках он держал нечто, напоминавшее мешочек из странного, очень тонкого и блестящего, как шелк, материала. В целом же незнакомец не производил впечатления человека умного или хотя бы богатого. А труппа ждет рукопись. Шекспир нахмурился. «Не примите за неучтивость, однако я вряд ли смогу посвятить вам много времени», — начал он. «Много не хотеть», — перебил его незнакомец. «Мало, очень мало хотеть времени вас». «Ну и?» — спросил Шекспир, не сдержав улыбки. «Чем же могу быть вам полезен?» «Что ви писать?» – спросил незнакомец, указывая на листы бумаги на столе. «А вам, сударь, какое дело?» Шекспир встал так, чтобы заслонить стол. «Не агент ли вы соперников Глобуса? Или вы шпион этого подонка Роберта Грина, который насмехается надо мной в памфлетах, пользуясь благорасположением знати?» «Нет, я хотеть помочь!» Юноша в очках приложил свободную руку к груди, широко улыбнулся и покивал. «Я есть! Я мочь!»
1: «Вряд ли найдется на свете некто, способный помочь мне», — горько усмехнулся Шекспир. «Впрочем, если вы настаиваете, я могу рассказать вам о своей теперешней работе, тем более, что в ней нет секрета, и идею не украсть, ведь она не моя. К тому же я зашел в тупик и вряд ли смогу продолжать. Не знаю, зачем вам это нужно, но извольте. Может, в процессе разговора придет спасительная мысль, хотя вряд ли. Присядьте, кстати». Хозяин указал странному гостю на низенькую кушетку, а сам уселся напротив на обитый потертым синим бархатом стул.
2: «Итак, за основу пьесы для театра, поищиком которого я являюсь, я взял историю, рассказанную датчанином Саксом Грамматиком и пересказанную этой бездарью Томасом Кидом, пьесе о датском принце, симулировавшем сумасшествие. Гамлет», — кивнул устроившийся на кушетке незнакомец в очках. Кричал Шекспир, вскакивая со стула. «Выходит, вы видели ту скверную поделку, где призрак короля кричит и стенает, взывая о месте так жалобно, словно торговка устрицами, которая чувствует, что ее товар приходит в негодность?»
1: Незнакомец невразумительно пожал плечами. Скорее всего, он не сумел перевести для себя этот стремительный поток слов. Но Шекспир не ждал от него ответа. Он продолжил, рассказывая по комнате.
2: «Пьеса бездарна! Но мне показалось, что в основе ее лежит история, которую я, но заметьте, только я могу превратить в шедевр. Это тем интереснее, что таким образом мы утерли бы нос нашим конкурентам. Мы показали бы, что и голуби, и жабы делаются из одного материала. Важно лишь, кто создатель, бог или дьявол. Хотя пример неудачен. Жаба тоже божья тварь. Я взялся за дело, и шло оно с отменным успехом, но вот застопорилось. Стоп!» Ударил он ладонью по стене. «Застопорилось до такой степени, что я уже отчаялся закончить эту пьесу. Как? Как распутать этот противоречивый клубок?» «Я мочь помочь?»
1: Вновь подал голос юноши, глянув зачем-то на металлический браслет на своем запястье.
0: Шекспир остановился и багровее резко повернулся к нему.
2: «Как вы можете мне помочь, осел? Вы этакий!» — вскричал он. «Может быть, вы дадите мне денег, чтобы я расплатился со своими кредиторами? Тогда мне и пьеса, это ни к чему». «Где вы, стоп? Какое место в пьесе?» — спросил очкарик, не обращая ни малейшего внимания на его гнев. «Что ж, извольте. Я остановился на том, что Гамлет сидит на краю могилы и держит в руках череп. Ну, что вам это дало? Давайте помогайте!» — воскликнул поэт с горькой иронией. Очкарик полез в свой мешок, выудил оттуда какой-то томик, полистал его, нашел место и сказал: «Бедный Йорик». Шекспир насторожился. «Откуда вам известно это имя?» Очкарик, водя пальцем по книжной странице, продолжал: «Гамлет и Горацио говорят о том, что все умирать, все превращаться в пыль, в грязь». «Постойте, постойте!» Шекспир метнулся к столу. «Пыль и грязь, из которой потом строит хижину бедняк. Державный Цезарь, обращенный в плен, пошел, быть может, на обмазку стен. Гениально!» Очкарик, переждав этот пассаж, продолжал: «Мертвую Офелию класть в землю. Священник говорит, что молитву читать нельзя, можно только цветы класть. Ее брат Лаэрт сказать: опускайте, пусть на могиле растут цветы синие». Шекспир, скрипя пером, забормотал: «И пусть на этой непорочной плоти взрастут фиалки». «Гениально!» Лаэрт говорить проклятье. Шекспир забормотал: «Да поразят проклятую главу того, кто у тебя злодейски отнял высокий разум». Лаэрт прыгать в могилу, туда же и Гамлет. «Они дерутся!» — вскричал Шекспир. «Их разнимают!» Король говорит Лаэрту, что не стоит связываться с безумным. «Да-да!» — подтвердил очкарик. Потом Гамлет говорит другу Горацио про письмо, которое он красть, а другое класть, чтобы по слогам «Гильденстерн и Розенкранц убивать». Потом приходит придворный Озрик и сказать о том, что Лаэрт хотеть драться с Гамлетом. «Спорт! Состязание!» «Но рапира будет отравлена», — догадался Шекспир. «Да». «Гамлет предчувствует беду?» «Да», — кивнул очкарик и, перелистнув несколько страниц, продолжил, вглядываясь в напечатанное. «И вино отравленное тоже на столе. Король хотеть дать вино Гамлету, но его выпивает королева Гертруда».
3: «А Гамлет и Лаэрт в процессе битвы меняются рапирами. И когда они уже оба поранили друг друга, Лаэрт признается Гамлету: предательский снаряд в твоей руке наточен и отравлен. Они умрут оба».
0: Шекспир невидящим взором уставился на своего гостя и прошептал: «Но сперва Гамлет заколет короля». Лаэрт и Гамлет просить друг друга прощения, уткнувшись в книгу, бубнил очкарик.
2: «Да, у Бербиджа и Хемминджа это получится так, что зал будет рыдать, пока потоком слез скамьи не снесет в Темзу. Все умирают!»
0: Тут прибывает посол Фортенбрас, и он-то становится датским королем. Шекспир порывисто повернулся к столу и принялся торопливо писать, но тут же вынужден был остановиться.
2: «Проклятье!» — сломалось перо. «Вот запасное!»
0: «Отстой!» — тихо сказал очкарик сам себе на неизвестном Шекспиру языке. «Кровавый триллер. Классика называется». Черкнув еще несколько строк, Шекспир вскочил из-за стола и обернулся к своему загадочному гостю.
2: «Милостивый государь, вы спасли пьесу, вы спасли театр «Глобус», вы спасли меня. Кто вы? Что это за книга? Что вы хотите от меня взамен?»
0: Очкарик поспешно захлопнул томик и сунул его в свой мешочек.
2: «Я хотеть вот что. Что вы никогда не писать про Мавра Отелло и его жену Дездемону».
0: «Я знаю эту глупейшую новеллу итальянца Джеральди Чинтио», — покивал Шекспир. «Никогда не собирался делать из нее пьесу». «Это все, что вы хотите от меня?»
2: «И еще одно. Вы никогда не писать про короля Лира».
0: «Идет», — вздохнул драматург. «Хотя, честно говоря, эта кельтская сага всегда притягивала меня». «Нет, нет, не писать», — просительно протянул очкарик, отрицательно качая головой и морщась. «Не нравится мне это», — начал было Шекспир, но тут же шлепнул себя ладонью по коленке.
2: «Ну, хорошо. Ведь вы как-никак спасли меня, тем более есть один сюжет.
1: Я прочел его в истории Шотландии, входящей в хроники Галеншеда. Пожалуй, окончательно оформив Гамлета, я возьмусь именно за него. Сюжет о некой кровожадной леди Макбет. Очкарик болезненно сморщился. «Вы против этой пьесы тоже?» — вскричал Шекспир с легким раздражением в голосе. «Хотел бы я знать, зачем вам это нужно?» «Окей», — успокаивающе махнул рукой очкарик. «Писать. Леди Макбет. Пускай. Хорошо». Он достал из своего пакета тетрадку, небольшую палочку, видно заменявшую ему перо, и продолжил. «Но про Мавра Отелло не писать. Это так?» «Я дал слово», — гордо поднял голову поэт. «Прекрасно», — кивнул очкарик, что-то черкнул в тетрадке. «И про короля Лира». «Да-да», — отозвался Шекспир. «Хотя мне это и не нравится, но обещаю, клянусь». Очкарик что-то вновь черкнул, сунул тетрадь и стило в мешочек, затем поднялся. «До свидания».
4: «Ну нет», — кричал Шекспир, — «вы должны объясниться, сударь».
1: Протянул его загадочный гость, вновь посмотрел на свой браслет, сокрушенно помотал головой, а затем спросил. «Дорогой писатель, где я мог бы...» «Как это по-английски-то?» «Вода...» Он сделал неприличный жест рукой. «А, пойдемте, я провожу вас», — кивнул Шекспир. «Это за пределами жилища, но потом мы вернемся сюда, и вы мне все расскажете». Он проводил гостя в туалет, находившийся во дворе дома парикмахера, у которого драматург снимал комнату. По пути он успел спросить, «Из каких земель вы прибыли в Британию?» «Россия», — отозвался гость. «Россия?» — вскричал Шекспир. «Усыпанные снегом степи, белые медведи. Этот край будоражит мое воображение. Вы должны мне рассказать о нем?» «Вы великий», — закрывая за собой дверь, сказал гость Шекспиру. Тот, нервно теребя бороденку, остался ждать. Прошло минут 5. Минут 10. Шекспир приложил ухо к двери. Тишина. Он прижал ухо плотнее. Ничего. Драматург легонько потянул дверь на себя. Она была не заперта и свободно отворилась. Туалет был

0: два квартала до места и оставшийся путь проделал пешком. «Ну?» – спросил я, переступая порог знакомого сарая. «И к чему эта гнилая конспирация?» «Ты зайди, зайди», – потянул меня за рукав Боб. «Присядь». Он выставил вперед руку с дистанционным пультом от старого японского телевизора, дверь за моей спиной поползла на место и щелчком захлопнулась. «Боб Борис Олегович Борисов, наш студийный кулибин, мастер на все свои золотые руки, может из чего угодно сделать нечто совсем другое, причем, как правило, из чего-то ненужного и бесполезного, нечто нужное и полезное». «Не подделают?» – кивнул я на пульт. «Ключ-то?» «Нет, бесполезно», – покачал он головой. «Нужен частотный код знать, а я его один знаю». Необходимость такого человека в штате студии много раз подтверждалась практикой. Но какого черта он среди ночи поднял меня с постели и заставил переться в свой сарай-мастерскую? Лично я понятия не имею. Присели. Я огляделся. Да, как будто и не было последних лет пяти. Да какой там пяти? Этот гигантский сарай служил мастерской еще бобовскому отцу, а возможно и деду. Это я в последний раз был тут лет пять назад, а не меняется в нем ничего значительно дольше. «Короче», — сказал Боб, — «я встрял».
1: «В смысле?» — я нервно постучал пальцами по обшарпанному верстаку, возле которого мы уселись.
0: «В смысле, допрыгался?»
1: «Слушай, хватит тянуть резину. Выкладывай, наконец, что стряслось?»
0: «Значит так», — начал Боб. «Ты никогда не задумывался над тем, что мир вокруг нас можно сравнить с компьютерным монитором, а Бога с процессором?»
1: «Да.
0: Если ты вытащил меня из постели для того, чтобы познакомить с этим поэтическим образом...» «Подожди, подожди, это еще не поэтический образ, это довольно близкая аналогия. Все причинно-следственные связи в процессоре, а на мониторе только отображение. Вот я и подумал. Хоть этот компьютер и работает в автономном режиме саморазвития, можно ведь, наверное, как-то на него влиять извне».
1: «На Бога?»
0: «Ну да.
1: Молиться можно», — сказал я, чувствуя, что меня все-таки втягивают в идиотскую дискуссию.
0: «Факт. Хорошо мыслишь. Голосовое воздействие. Тут нет никакой гарантии, что все будет как надо. А мне нужно, чтобы было жесткое влияние. Так что я немного покумекал и сделал приставку».
1: «К чему?»
0: «К процессору. Тут ничего толком не вышло. Возможности очень ограничены. Единственное, что получилось, это когда я на мониторе...»
1: «В смысле, в реальном мире?»
0: «Не понял».
1: «Так у тебя ведь реальный мир, монитор Бога».
0: «Брось», — махнул рукой Бог. «Забудь, это я фигурально выразился. А сейчас я про настоящий монитор говорю, про монитор моего компьютера».
1: «Ну?»
0: «Так вот, можно на мониторе моего компьютера выбрать любую точку пространства и времени, щелкнуть, и ты там».
1: Я поднялся. «Знаешь что, Бог, если тебе захотелось среди ночи кому-то попудрить мозги, выбери, пожалуйста, кого-нибудь другого». Я шагнул к двери.
0: «Ну подожди, ну пожалуйста!» – вскричал он.
1: Я обернулся и увидел, что он готов расплакаться. Это было так на него не похоже, что я опустился обратно на табуретку.
0: «Давай,
1: только ближе к делу».
0: «Да куда уж ближе!» –
1: потряс головой Боб, словно отгоняя от себя наваждение. Затем полез в тумбочку верстака и достал оттуда початую бутылку водки.
0: «Крандец нашей реальности!»
1: «Да что ты натворил-то? Ответь наконец!»
0: «Да не я это натворил!» – вздохнул Боб. «Как у Кафка».
1: Софья Андреевна заглянула в кабинет.
2: «Левушка, к тебе посетитель».
1: «Свет мой», — не оборачиваясь, отозвался Лев Николаевич.
2: «Ты ведь знаешь, когда я работаю, я никого не принимаю».
1: Демонстративно скомкав почти полностью исписанный лист, он кинул его в корзину возле стола.
0: «Если б не было на то необходимости, я бы тебя не беспокоила», — твердо сказала Софья Андреевна и упрямо вошла в кабинет.
1: «В чем же необходимость?» — нахмурился Лев Николаевич, снял мозолистые босые ноги с низенькой скамейки и, поднявшись из-за стола, повернулся к ней.
2: «Кто же такой к нам прибыл? Папа Римский или сам Господь Бог?»
1: Граф сунул большие пальцы узловатых мужицких рук за пояс и качнулся с носков на пятки. Внезапно, протиснувшись между косяком и хозяйкой, в комнату проскользнул щуплый юноша в очочках. Типичный тургеневский нигилист.
0: «Вы уж меня простите, Лев Николаевич, но дело у меня очень важное», — сообщил он с порога. «Чем быстрее мы его обсудим, тем лучше будет».
2: «Кто таков?» — рявкнул Толстой.
0: «Тут
3: Тут я, собственно, никто, а вот вы...
4: А коль никто, так и пошел вон!
1: Ощетинившись, ставший дыбом бородой, Толстой шагнул к визитеру.
3: «Анну Каренину пишите?» – быстро спросил очкарик, надеясь этим вопросом обескуражить глупу. Но не тут-то было.
4: «А тебе, прохвост, какое дело?» – все так же угрожающе спросил матерый человечище и топнула паркета роговевшей пяткой.
1: Но вдруг глаза его вспыхнули нехорошим огнем.
4: «И откуда знаешь про нее? Никто ведь еще не знает!»
3: «Зря пишете!»
1: – продолжал незваный гость, чуть отступив.
3: «Ну, кинется она под поезд, и всякий читатель спросит, зачем читать про нее? Что за фигу нам граф подсунул? Только авторитет себе испортите!»
1: У Софьи Андреевны брови поползли на лоб. Толстой, отшатнувшись обратно к столу, сгреб с него пресс-папье и с размаху запустил им в посетителя. Однако тот ловко увернулся, и увесистая штуковина влетела в застекленную дверцу старого книжного шкафа. Взвизгнув под аккомпанемент звона бьющегося стекла, Софья Андреевна метнулась прочь из кабинета.
3: «Спокойно».
1: Гость уронил свою странную котомку и вытянул руки ладонями вперед на манер психиатров из штатовских триллеров.
3: «Лев Николаевич, вы находитесь среди любящих вас людей. Вы – зеркало русской революции. Все под контролем. А я, пожалуй, пойду».
1: Он проворно метнулся к двери вслед за хозяйкой, но граф с неожиданной прытью преодолел пару разделявших их шагов и ухватил очкарика за воротник.
4: «Врешь!» – гаркнул он. «Теперь уж никуда!»
1: Он отшвырнул юношу в сторону, запер дверь и сунул ключ в широкий карман своей холщовой кофты.
4: «А теперь говори, кем подослан?»
1: Брови графа нависли так, что глаз не стало видно совсем.
3: «Никем!» — замотал головой перепуганный юноша. «Честное слово!»
4: «Нечто бесовское видится мне в этом лице», — ткнув указательным пальцем в гостях, сказал граф тихо, словно бы самому себе. «Такие вот и в царя стреляют».
1: А затем повысил голос.
4: «Что в мешке?»
3: «Книги!» — протянул очкарик и всхлипнул.
4: «Книги, говоришь?»
1: Толстой потрогал котомку босой ногой.
4: «И то правда, книги. Ладно, книжный человек не столь опасный. Вся сила у него в чтении уходит. Да не хнычь ты!» — осадил он гостя покровительственно. «Зла не сделаю. Давай-ка садись, в ногах правды нет».
1: Лев Николаевич указал незваному пришельцу на табурет.
4: «Садись».
1: Тот, опасливо поглядывая на графа, наклонился, протянул руку и поднял пакет. Затем, прижав его руками к животу, уселся на предложенное хозяином место.

0: юноша глянул на часы, и на лице его мелькнула надежда, что не укрылась и от графского взгляда. «Я, знаете ли, хотел вам сказать, Лев Николаевич, что очень ценю ваше творчество. «Войну и мир» читал и перечитывал, а «Встреча Балконского с дубом» вообще моя любимая сцена. Ваши религиозные эстетические воззрения...»
1: «Ты мне зубы-то не заговаривай», — осадил его Толстой. «Кто такой? Откуда взялся? Ну-ка, дай свои книги, посмотрим, что за глупости ты читаешь».
0: Граф потянулся,

0: я из будущего.
1: Он снова взглянул на часы. Ровно через 20... Нет, через 22 минуты я исчезну. Так что не теряйте времени, граф. Спрашивайте, а когда исчезну, убедитесь, что я не врал.
2: Ладно, кивнул Толстой. Мужики говорят, все минится, одна правда останется. Если ты из 21 века сюда прибыл, то почему ко мне? Что обо мне знаешь? Вы великий русский писатель, я вас в университете изучаю. Вот в этой как раз книге указал пришелец на том в руках графа. Все про вас написано, дайте-ка. Он бесцеремонно выхватил том из рук графа, торопливо полистал и прочел. Лев Николаевич Толстой, граф, русский писатель, родился в деревне Ясная Поляна 9 сентября 1828 года по старому стилю, умер на станции Остапова, Рязана, Уральской железной дороги 10 ноября 1910 года.
1: Отчего умер? Глухо прервал его граф.
2: Сейчас.
1: Диковинный посетитель снова полистал книгу. Вот. Последние годы жизни Толстой провел в Ясной Поляне в непрестанных душевных страданиях, в атмосфере интриг и раздоров между толстовцами с одной стороны и Софьей Андреевной Толстой с другой.

0: История русской литературы. Конец 19-го, начало 20 века. Вас в нашем времени почитают за величайшего русского писателя. Да что там русского, мирового! Юноша, приходя в себя, хитро глянул на графа. Но лучше бы вы после войны и мира уже не писали ничего.
1: Почему это?
0: А вот. Он поискал глазами, нашел и прочел. Книга «Война и мир» стала уникальным явлением в русской и мировой литературе, сочетающим глубину и сокровенность.
1: Это я и без тебя знаю, перебил Толстой. Что там дальше-то? Что про Каренина?
0: Сейчас. Духом скорбного раздумья, безрадостного взгляда на современность веет от романа Анна Каренина. Здесь сузились эпические горизонты, меньше той простоты и ясности душевных движений, что были свойственны героям войны и мира. Так. И вот еще. Анна Каренина – остропроблемное произведение, насыщенное приметами времени вплоть до газетной злобы дня, подобно написанным в ту же пору романам Тургенева и Достоевского.
1: Сузились, значит.
0: Докатился, мрачно сказал Толстой. С Достоевским сравнили.
1: Был бы его Мышкин здоров, чистота его трогала бы нас. Но чтобы написать его здоровым, у Достоевского не хватило храбрости. Да и не любит он здоровых людей. Думает, если сам болен, то и весь мир болен. Да, видно, зря я за Каренину взялся. А ведь и сам чувствовал. Мелко для меня-то.
0: Вот-вот, подтвердил Очкарев.
1: Ладно. Что там еще пишут? Что за книги были у меня еще?
0: Так. 80-е годы Толстой заметно охладевает в художественной работе и даже осуждает как барскую забаву свои прежние романы и повести. Он увлекся простым физическим трудом. Пашет, шьет себе сапоги.
1: Молодец, оживился граф. Всегда мечтал в глубине души.
0: Да, вот только непоследовательны вы, перебил его юноша. В 99-м у вас опять вышел роман «Воскресенье».
1: Хороший.
0: Да ничего, конечно. Вы же, Лев Николаевич, все-таки мастер. Я, правда, не читал, кино только видел. Конец там какой-то дурацкий.
1: А герой кто?
0: Проститутка Маслова, по-моему, и какой-то барин.
1: Омерзительно. Гадко. И как книжонку сию грязную публика встретила. Восторженно, небось, как все низкое.
0: Давайте посмотрим. Так вот, резкая критика церковных обрядов в воскресенье была одной из причин отлучения Толстого Святейшим Синодом от православной церкви.
1: Отлучение? Неужто так?
0: Написано, значит, точно.
1: Если уж честно говорить, нам с Богом всегда было тесно, как двум медведям в одной берлоге. Ну а

0: Буркин, как у Кафка. Продолжение и окончание. «Я вам про что и говорю, — проникновенно сказал пришелец. — Не надо вам все это писать. Один в России великий писатель, и тот скурился, про проституток пишет, о церкви отлучен. Кому это надо? Какой вы пример народу подаете? Написали «Войну и мир», да и хватит. Хорошая книжка, я читал, честное слово, в 8 классе. Там все, что надо есть. И национальный характер, и национальные идеи, национальный оптимизм, да все. Не опошляйтесь». Пошите землю, шейте сапоги. Может, тогда и не будет у вас этих неприятностей в 910-м. Ну, и не побежите вы из дома, не замерзнете на станции. Может, мне и Соньку бросить, пока не поздно. Заговорчески склонился граф к собеседнику. Ну, это вы уж сами решаете, Лев Николаевич. Тут я вам не советчик. Может, мне с духоборами в Америку махнуть? Наклонился граф к собеседнику. Лев Николаевич, увольте. Не мне это решать. Да я не тебя, Шейму, спрашиваю, выпрямился граф. Я так, сам с собой. А ты-то уже, я так понимаю, скоро к себе в будущее вернешься. Давеча пришли ко мне двое мужиков. Один говорит, вот пришли незваные, а другой вторит, Бог даст, уйдем недраны. Толстой по-детски захихикал, но тут же осадил себя и продолжил. Уж не серчай на меня, что негостеприимно принял. «Да ладно, чего там?» – засмущался пришелец. «Все нормально. Вы мне главное скажите, не будете Анну Каренину писать?» «Да ни за что. Все, хватит. Отписался».
1: «А в воскресенье?»
0: «Еще чего не хватало. Церковь

себе силы уйти в зените славы и не унизился до ее эксплуатации. От удовольствия граф прищурился. «Обязательно скажу», — подтвердил пришелец. Толстой вздрогнул. Похоже, он и забыл о его присутствии. «Сколько тебе тут осталось?» — спросил. Гость глянул на часы. «Одна минута». «Ну и как там, в будущем?» «Нормально, жить можно». «А Россия как?» «Да так себе». Уда покачал головой Толстой. «А в Бога-то веруют?» «По-всякому. Вот дядька у меня, например». Раздался легкий хлопок, и пришелец исчез. Внезапный ветер смахнул со стола бумажные листы и закружил их по комнате. «Вот значит как». Граф кряхтя поднялся, отпер дверь и крикнул. «Софья!» «Слушаю, Левушка», — появилась та на пороге и настороженно заглянула в комнату. «А где ж твой гость странный?» Неопределенно махнул рукой граф. «Вот что, свет мой, будь так добра, собери весь этот мусор». Он указал на разбросанные по полу исписанные страницы. «Собери и сожги, только сама. Не хочу, чтобы прислуг знала. А после готовься к выезду. Едем сегодня в город».

0: Одно время племянник Боба, студент филологического факультета, денно и ночно торчал в студии Russian Star Soul. Даже, помнится, по текстам наших песен писал курсовую. И вот как-то Петр Васькин, наш идейный генератор, заявил, что в отечественном роке сегодня нет такого мистического и мрачного, а главное, концептуального альбома, каким был Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. И именно мы, RSS, можем дать его слушателю.
1: «Вы только представьте, — говорил он вдохновенно, — слушатель перестает быть слушателем, он становится соучастником, сотворцом».
2: «Кукавки!» — восхищенно заметил племянник Боба.
0: Покосившись на него, Петруччо продолжил.
1: «Мы должны придумать новый мир, странный, неожиданный мир, и каждый выберет себе роль в этом мире, и все песни будут посвящены тем или иным взаимоотношениям этих персонажей, будут их иллюстрацией, выражением переживаний».
2: «Кукавки!» — снова повторил племянник.
0: «Да какой такой к собакам, как у Кавки!» — взорвался Петруччо. С перепугу студент втянул голову в плечи.
1: «Я говорю, как у Кавки!» — старательно разделяя слова, пояснил он. «Как у писателя Кавки!»
0: Мы долго хохотали по этому поводу и с тех пор прозвали бедолагу «как у Кавки».
2: «Так что же он натворил?» — спросил я Боба, опрокинув рюмку и занюхав рукавом.
0: «Неделю назад он попросился

Лично я, в отличие от Боба, так и не понял, в чем трагизм ситуации, но что дело худо осознал. 3 года назад, например, он, чтобы похвастаться перед своими одногруппниками, скачал себе черновую версию готовящегося к выпуску 3-го альбома RSS. Представьте наше разочарование, когда наши недоделанные песни зазвучали по всем каналам радио, а мы при этом гроша от этого не получили. От неминуемой гибели его спасло лишь то, что именно этот сырой альбом и принес нам настоящую славу. 2 предыдущих — лишь локальную известность. Кто знает, доведи мы альбом до ума, стал бы он столь популярным. И мы его простили. И уговорили Боба остаться с нами, а то ведь он чувствовал себя настолько виноватым, что собирался покинуть группу. «Объясни, что ты по этому поводу думаешь, и хватит уже темнить», — попросил я Боба. «Я что, темнил?» — обиделся тот. «Чё тут непонятного?» «Мне ничего не понятно. Где как укавка?» «В прошлом». «То есть?» Боб встал, прошел в угол сарая и заглянул в монитор своей машины по сети, соединенной с нашим студийным нейрокомпьютером. «Раз. Два. Три», — стал он тыкать по экрану пальцем. «Тут последовательно 6 дат и мест установлено. Прыгает из эпохи в эпоху, из страны в страну, в каждой по часу. Если, конечно, все нормально получилось». «А зачем?» «Я откуда знаю? В том-то и дело. Я и боюсь, так бы он там дров не наломал. Сам-то я ее даже испробовать побоялся. Мало ли что может случиться. Кстати, последняя дата — 1875-й, Россия, Тульская область, Щукинский район, Ясная Поляна. Что-то знакомое. Ведь название что-нибудь говорит?» «Толстой», — без напряга вспомнил я. И тут наш разговор прервался. Хорошо, что Боб уже отошел от компьютера, потому что как укавка материализовался прямо в том месте, где тот только что стоял. «Попался, смеёныш!» — вскричал Боб, дернувшись к нему. «Дядя, дядя, дядя!» — завопил тот и юркнул мимо Боба в сторону выхода. «Я вам сейчас все объясню!» Но тут уже я, вскочив со стула, закрыл с собой дверь, и как укавка в растерянности замер между нами. «Что ты мне объяснил?»

0: Боба и спиной приближаясь ко мне. «Чтобы лучше подготовиться к экзаменам!»
1: «Ты видел Толстого?» — продолжал наступать Боб.
0: «Конечно, только что! Вот-вот-вот так, как вас! Классный старикан! Мы с ним отлично пообщались!»
1: «Что у тебя в пакете?»
0: «Ничего особенного».
1: «Дай сюда», — потребовал я, поскольку Капукавка как раз приблизился ко мне на расстоянии вытянутой руки. Он затравленно обернулся и послушно отдал мне пакет.
2: «Возьми у него и ключ», — скомандовал Боб.
1: «Вот он», — вручил мне Капукавка, перемотанный изолентой пульт от видеомагнитофона.
2: «Сядь», — приказал ему Боб.
1: Я вытряхнул содержимое пакета на верстак. Несколько книг и тетрадка. Учебник истории и литературы. Том Шекспира, том Чехова, том какого-то Данте.
2: «Это еще кто?» — спросил я Капукавку.
1: «Был такой итальянец», — неохотно

пытки и казни. Глобальная книжица. Странно, что я о ней не слышал. Листавший, как у Капкину, тетрадку Боб поднял голову и, глядя на меня сумасшедшими глазами, спросил: «А ты когда-нибудь слышал про пьесу Чехова «Чайка»?» «Нет», — помотал я головой. «Не было у него такой пьесы. А Чехова я всего читал. Да и пошловато как-то. Чайка, как наколка у матроса на груди». «Дядя Ваня». «Не-а». «А роман Толстого «Анна Каренина» тебе знаком?» — спросил Боб, и голос его становился все страшнее. Я только снова помотал головой. Боб перелистнул еще страничку. «Томас Манн», «Иосиф и его братья», «Будденброки», «Доктор Фаустус». Вычеркнуто все. «Не знаю такого писателя», — откликнулся я. «Так», — протянул Боб, а затем рявкнул на Какукавку так, что у меня зазвенело в ушах. «Говори!» — и сунул ему под нос здоровенный волосатый кулак.

на место, как у Кавки, не после сессии, а сразу. Как он это сделал, каков механизм, я не знаю. Потому что Боб отправил меня домой, точнее выставил вон. А сам остался с как у Кавки тет-а-тет разбираться.

помню, где это было написано. Сейчас это можно было бы написать на дверях бобовского сарая. Отчетливо вспомнил я и Чайку, и дядю Ваню. Вспомнил, что Анна Каренина бросилась под поезд. Вспомнил и Томаса Манна. Лучше бы его как у Кафка не возвращал. И мы не говорили с Бобом об этом случае целую неделю. Но вот сегодня он снова позвонил мне. Рожа на стереоэкране мрачнее тучи. Змеёныш-то мой сессию завалил, сообщил он. Неясно было, то ли с сожалением, то ли наоборот с удовлетворением. Очень жаль, откликнулся я, хотя на самом деле подумал злорадно и по делам ему. Ни хрена не жаль, возразил Боб моим словам, соглашаясь в то же время с мыслями, словно их слышал. Зашел ко мне, сказал, что завалил, помялся и ушел. И тетрадку свою как будто бы случайно оставил. Или правда случайно, знать бы это. И что, спросил я, предчувствуя неладное. Я ее полистал, тетрадку эту. А в конце на последней странице список какой-то, столбик. То ли я его не заметил в прошлый раз, то ли его тогда не было. Не томи, читай, взмолился я, ощущая на спине легкий холодок. Ну, слушай, Боб вздохнул. Читаю. Гомер. Месть циклопа. Шекспир. Гамлет жив. Гамлет возвращается. Бред какой-то, воскликнул я. Ты никогда не слышал об этих произведениях? Оторвался от тетрадки Боб и тяжело на меня посмотрел. Я тоже. Кстати, все они зачеркнуты. Да это он просто мстит. Просто воду мутит, чтобы мы помучились. Возможно, кивнул Боб. Ладно, слушай дальше. Шекспир. Дездемона. Ответный удар. Он издевается над нами. Не могли они такое писать. Ты уверен? Дальше Чехов. Сливовый сад. Что ты хочешь сказать, снова перебил я. Что надо его опять отправить в прошлое, чтобы он заставил их писать весь этот бред собачий? Я это как раз у тебя хотел спросить. Ну почему у меня? Ну, ты хоть и ритм басист, а самый из нас начитанный. Это не повод. Уволь. Я не хочу брать на себя такую ответственность. Струсил, покачал головой Боб с обидной жалостью в голосе. Ты машину времени разобрал свою, спросил я с надеждой. Шаманить можно, заверил Боб. Слушай, а с какой стати эти названия у него отдельно записаны? Внезапно сообразил я и ухватился за эту мысль, как за соломинку. Этот столбик сверху озаглавлен «Факультатив», отобрал у меня соломинку Боб. Дальше слушай. Чехов, четыре брата. Он говорил, шесть авторов, пришла мне в голову очередная спасительная мысль. Шесть и выходит, остудил меня Боб. Вот последний. Лев Толстой. Понедельник и вторник. Все. Боб захлопнул тетрадь. «Что делать будем?» Боб испытующе смотрел на меня. «Знаешь что?» — сказал я. «И черт с ними! Даже если были!»

0: Афония колдунья долго втягивала в себя воздух. Сидя со скрещенными ногами и выпрямленной спиной внутри своего колдовского круга, она не разжимала глаза, держа руки на бедрах ладонями вверх. В блюдечке из черной яшмы горел ладан. За исключением этого алого огонька в святилище царила темнота. Горький травяной дух наполнил ее легкие и позволил духовному взору покинуть телесный плен. У нее была типичная внешность уроженки древней Эллады. Серьезность и одновременно безмятежность, полные губы, глубоко посаженные глаза, круглый подбородок. Светлые волосы были уложены на древний манер, что тоже подчеркивало ее классический облик. Потусторонний вид всегда производил впечатление на клиентов. Именно так полагалось выглядеть колдунье, хотя отвечать этим требованиям удавалось немногим из них. Если она и извлекла какой-то урок из своего нищего детства, то заключался он в необходимости уметь потрафить денежным заказчикам. На протяжении минуты она выдыхала через рот холодный воздух. Он тотчас же превращался в клубящееся белое облачко, не желающее рассеиваться. Через некоторое время в сверкающем тумане замаячили фигуры, и послышался отдаленный гул трудноразличимых голосов. Афония открыла свои гиацинтово-синие глаза и изрекла слово. Туман моментально рассеялся. Голоса зазвучали отчетливее. Она взирала на двоих мужчин, одного постарше, другого помоложе, находившихся в комнате на другом конце города. Они расположились на лежанках из сандалового дерева, инкрустированных слоновой костью и обтянутых парчой, и потягивали густое темное вино хефту из изысканных прозрачных бокалов с золотыми узорами. Слуги убрали со столика, разделявшего их остатки еды, принесли сладкое и молча удалились. Малагирос самостоятельно наполнил бокалы. Афония автоматически подсчитала затраты. Вино было дороже самих кубков. Слухи подтверждали гостеприимство Малагироса. Она не исключала также, что он просто не имеет понятия, сколько все это стоит. Ей еще не приходилось видеть своего соперника, и сейчас она изучала его с некоторым разочарованием. Она представляла его мелким, щуплым, с редеющими волосами и с носом на пол лица. Этому лицу полагалось быть изрытым оспой и нести печать вины за рождение отца его обладателя в рабстве. В действительности он был хорош собой, примерно одного с ней возраста, лет 25, с грубоватой физиономией и хитрыми карими глазками. Он был худощав и невысок, зато сложен как атлет. Темные волосы ложились на плечи изящными напомаженными волнами, на элегантной тоге из шелка горели жемчуга. Афония нахмурилась и велела себе одуматься. Ярость начинала застилать глаза. Магия ясновидения требовала четкости мысли и таяла, как лед от жара страстей. «Рабское отродье», — подумала она. Это было не ругательством, а чистой правдой. Какой-то недостойный субъект нежился в роскоши, в то время как она, дочь благородного семейства, затмевающего древностью сам город, была вынуждена зарабатывать на хлеб в поте лица. Она еще раз произнесла слово, и волшебная сфера снова обрела кристальную ясность. «Я неизменно ценю твое общество», — изрек Малагирос, учтиво клоняясь своему старшему собеседнику. «Однако ты говорил, что располагаешь сведениями, которыми желал бы со мной поделиться. Не стесняйся. Можешь начать, когда зачтешь нужным». Бертрос со значением взглянул на молодого хозяина дома и поставил свой кубок с вином на порфировый столик. Пригладив седую бороду и откашлившись, он неуверенно огляделся. «Не беспокойся», — с улыбкой подбодрил его Малагирос. «Уверяю тебя, моя соперница не способна побороть чары, защищающие приватность моего жилища». Бертрос открыл было рот, но снова закрыл и насупленно уставился на свои руки, сложенные на животе. Хозяин дома сочувственно склонил голову на бок. «Мне известно о вашей с ней дружбе. Если ты сомневаешься, то сделай мне такую любезность, ничего не говори. Он искоса посмотрел на собеседника. «Ты ведь не принес мне послание от нее самой?» «Нет». Бертрас насупился еще сильнее. «Просто мне не дает покоя мысль, что у вас больше сходства, чем различий. Держу пари, что, повстречавшись, вы понравились бы друг другу. У вас немало общего». «Что общего может быть у меня с девчонкой из трущоб, вбившей себе в голову не весь что?» – презрительно спросил Малагирус. «Начать с того, что вы оба занимаетесь похищением редких магических предметов. Правда, ты делаешь это из озорства, а она ради барыша. И, кстати, почему это она вбила себе в голову не весь что? Я тебя не понимаю». «Я ее видел. Вполне миловидно, только прическу носит, как статуя, народившаяся из морской пены. Наверное, занимается в жизни не тем, чем ей следовало бы». Малагирус усмехнулся. Бертрас отвел взгляд. «Итак, он не знает, что я его подслушиваю», — пробормотала Афония, понимая, что ее слышит только Бертрас.
1: «Нет, но я до сих пор ничего ему не сказал», — ответил ей Бертрас вслух. «Я ждал, пока ты к нам присоединишься».
0: Он обернулся к пораженному Малагирусу.
1: «Это не визит, а совещание. Благодаря волшебному амулету, который я захватил с собой», — он показал на предмет, висевший у него на шее под туникой, — «Афония слышит наш с тобой разговор».
0: Глаза Малагируса расширились от негодования. Он спустил ноги на пол и сел прямо. Бертрасу пришлось повелительно вытянуть руку, чтобы предупредить приступ его гнева и пустить в ход все свое умение, чтобы охладить пыл молодого собеседника.
1: «Это соперничество огорчает ваших друзей и весь город. Достаточно было упомянуть что-то одно. Тот, кто потерпит поражение в этом прискорбном противостоянии, должен будет покинуть город, что само по себе печально. Однако оба вы погибнете, если покуситесь на глаза. Может быть, побеседуете и покончите с враждой?»
0: «Нет. Нет». «Оба нет» были произнесены с остальной решимостью. Бертрас вздохнул.
1: «В таком случае позвольте поделиться с вами имеющимися у нас сведениями о потайном храме и культе Ногры».
0: «Я ценю твое содействие», — тихо молвил Малагирас. «Пока что мне известно одно. Храм не может находиться в одном из летучих дворцов, ибо для ритуалов последователям культа нужна земная твердь». «И это все?» «Его можно пожалеть», — усмехнулась Афония. «Что касается благодарности за содействие, то она искренна. Он всегда в нем нуждается». Бертрас чуть улыбнулся и с нажимом произнес:
1: «Нисколько не сомневаюсь, вы оба рано или поздно сами догадались бы о том, что мы намерены сейчас вам сообщить. Причем, судя по прошлому опыту, это произошло бы у вас почти одновременно».
0: Малагирус скорчил гримасу. То же самое сделала Афония за много миль от него.
1: «Неподалеку от императорского дворца расположен небольшой дворец из черного мрамора».
0: «Неплохо», — заметила Афония.
1: «В свое время он служил резиденцией послу Эстерхазии. Дворец по-прежнему принадлежит ему, однако сейчас его снимает некий состоятельный торговец из старого города».
0: Печально качая головой, Бертрас извлек из кармана туники карты и записи.
1: «Я бы предпочел, чтобы вы покусились на какой-нибудь менее неприятный культ. Может быть, мы смогли бы устроить для вас соревнование, в котором вам, по крайней мере, не пришлось бы рисковать жизнью».
0: «Вроде вытягивания соломинок?» Малагирус усмехнулся и пожал плечами. «А вдруг я намерен кое-что доказать?» «Все дело в полном отсутствии у него способностей мага», — фыркнула Афония. «Или в принадлежности к мужскому полу. Мужчины всегда пытаются что-то доказывать».
1: «Оба вы больны одной болезнью, высокомерием», — не выдержал Бертрас. «Вас ждет столкновение с дурными людьми, но гордыня, заставляющая вас делать глупости, не меньшее зло».
0: «Я уверен в своих возможностях», — серьезно ответствовал Малагирус. «И я».
1: «Тогда дерзайте, молодые».
0: Бертрас разочарованно покачал головой.
1: «Главное, возвращайтесь живыми».
0: Афония внимательно изучила дворец Марка Лициния Севера. Как дворец он был невелик, однако все равно представлял собой внушительную постройку. Его особенностью было открытое пространство между внешней границей владения и внешней стеной главного сооружения. Она сочла эту традицией, соблюдавшейся в старом городе. Главное сооружение в два этажа было полностью сложено из черного мрамора и выглядело одновременно изящно и сумрачно. От него исходил некий запах, не в буквальном, а в переносном смысле, как от старого оцаревшего подвала. Через каждые 10 шагов здесь стояли волшебные светящиеся камни, озарявшие стены дворца. Территория вокруг была неухожена и покрыта зарослями кустов и невысоких деревьев. Это стало для Афонии неожиданностью. Обычно обитатели старого города проявляли яростную приверженность к порядку и принуждали к покорности даже саму природу. Стараясь не покидать тень, отбрасываемую деревом, Афония вскарабкалась на стену. Она постаралась превратиться в невидимку. Черная одежда, темный платок поверх светлых волос, надвинутый низко на лоб и скрывающий половину вымазанного сажей лица. Она аккуратно ставила ноги в мягких сапожках между ржавыми гвоздями и осколками стекла, торчавшими из стены. Афония свято верила в свою колдовскую неуязвимость, однако не могла избавиться от врожденного пессимизма. Появившись на свет с необыкновенными способностями, она как будто не должна была прибегать к грубой маскировке вроде черной одежды. С другой стороны, она, потомок древнего рода, зарабатывала на прожитье воровством, что тоже шло вразрез всяким правилам. Что поделать? Никто добровольно не расстается с редкостными талисманами, как и с деньгами. Закрыв ладонями глаза, она шепотом произнесла заклинание. Во второй раз она повторила его, зажав уши, в третий заткнув нос. Открыв глаза, она воочию увидела чары, оберегающие безобидный вроде бы дом и окружающую его территорию. Здесь царствовала мерзость. Сверхъестественное чутье предупреждало Афонию об опасной близости зеленого тумана с запахом гниющего мяса. До слуха доносились крики и стоны, от которых дыбом вставали волосы. Внезапно ветерок, которого она не смогла уловить, пронес мимо безглазые привидения в облике молодого человека. От страха у нее перехватило дыхание. Она читала о подобном колдовстве, но никогда не сталкивалась с ним наяву. Здесь она узрела сочетание двух видов колдовства. Для противодействия каждому требовалась кровавая жертва. Ни один маг в городе не осмелился бы на такое жертвоприношение. Какое-то время она прижималась к стене. Страх принуждал ее мечтать о жизни в доме, унаследованном от родителей, о покупке оливковой рощи, о преподавании в академии, даже об изучении философии. Потом она вспомнила голос Малагироса. Он посмел непочтительно отозваться о ее прическе и намекнуть, что она ошибочно выбрала профессию. Афония вынула из ножен на бедре потемневший магический нож и уколола палец. Капля крови упала на лист, оторванный от ветки. Она поводила руками над листом, бормоча загадочные заклинания, а потом дуновением отправила его вниз. Лист запорхал, как бабочка, выписывая сложные фигуры и вспыхивая на лету. Туман, голоса и привидения устремились за ним, оставив ненадолго узкий проход.

0: «Здесь достаточно денег, чтобы выкупиться у Марка Лициния вместе с семьей», — сказал Малагирос. «Хватит и на покупку лавки в гавани». Раб облизнул губы и оглядел тесную задымленную таверну. По его лбу катился пот. Запах его тела смешивался с запахами рыбы, жира и пролитого вина.
1: «Это цена моей жизни», — сказал он с сильным чужеземным акцентом.
0: Волосы у него были цвета выленившей пеньки, лицо плоское и курносое. Настоящий варвар.
1: «Так ли уж дорога твоя жизнь?
0: И хороший ли хозяин Марк Лициний?» Малагирос сильно в этом сомневался. Огромные штрафы, которые платил обитатель замка за гибель своих рабов, говорили сами за себя. Город таким образом собирал деньги, необходимые для изгнания зловредных призраков. Бледно-голубые глазки раба вспыхнули, и он сплюнул на покрытый соломой пол. Судя по состоянию соломы, многие здесь вели себя так же.
1: «Это мой подарок Лицинию!»
0: Раб снова оглянулся.
1: «Вот как мы поступим!»
0: Малагирос усмехнулся. В мешочке, переданном им рабу, позвякивали серебряные монеты. Отдав вору свой амулет, раб удалился, не произнеся больше ни слова. За ним последовала закутанная женщина с ребенком на руках. Любой мог получить убежище в храме, если внес залог в размере суммы, которую уплатил за него хозяин. Цена покупки была известна, ибо учитывалась при уплате налогов. Так город сохранял лицо, а рабы – надежду на освобождение. На планах Бертраса красовался обыкновенный замок, представляющий собой четыре постройки вокруг двух центральных дворов. Однако на планах отсутствовал вход в подвал, который, тем не менее, существовал.
2: «Дворец построен на месте прежнего сооружения», — объяснил Бертрас. «Прежний владелец славился своими винными подвалами. Они, судя по всему, были громадными, больше, чем сам дом. По глубине они не уступают высоте теперешнего дома».
0: Малагирос не сомневался, что вход в подвал располагается в одной из комнат в фасадной части дома. Это должна была быть комната, которой часто пользуется хозяин и куда никому нельзя войти без стука. Например, кабинет. Он тоже облачился во все черное. Длинные волосы связал бечевкой в пучок, на поясе застегнул широкий кожаный ремень с крючками и кармашками. Вытряхнув на ладонь содержимое одного из кармашков, он посыпал себе веки, нос и уши, после чего произнес слова заклинания. Зачем самому обладать талантом, если его сущность продается за деньги? Открыв глаза, он увидел ту же мерзость, которая открылась Афонии, и удивленно замигал. Он полагал, что культ Ногры объединяет обыкновенных богатых дегенератов, усмотревших в экзотической религии свежее оправдание для своей разнузданности. «Ошибка», — подумал он. «Кем бы они ни были, любительством здесь не пахнет». Окно было узким и находилось в тени, отбрасываемой разросшимся кустом, заслонившим светильник. Афония положила свои длинные худые пальцы на ставни и закрыла глаза. Спустя несколько секунд она почувствовала дрожь, свидетельствовавшую о могучих чарах, охраняющих сам дом изнутри. Еще через несколько мгновений она почуяла тяжелый маслянистый запах зла. Внутри дома засело нечто зловещее, однако пока она не могла понять, что именно. К счастью, до него было еще далеко. Прежде следовало открыть окно. Она сжала кулаки и сделала несколько движений, словно обматывая руки щупальцами. После этого она произнесла слово. Как и многие другие, оно почему-то состояло только из одних согласных. Ставни раздвинулись. Афония сморщилась. Ее посетило ощущение, что все тело покрылось сальной пленкой. Она осторожно перешагнула через низкий подоконник. Ее взору предстала небольшая гостиная, обставленная кушетками на изогнутых ножках и разноцветными скульптурами. «Дешевка», — подумала она, ибо унаследовала от предков умение разбираться в произведениях искусства. Приятное исключение представлял собой гибрид кошки и человека в полный рост в сияющем шлеме с изогнутой саблей. Экзотический вид экспоната заставил ее приблизиться и с содроганием удостовериться, что это не скульптура,
1: а чучело.
2: Стены были разрисованы сатирами, гоняющимися среди цветов за нимфами. Одно из этих изображений пришлось ей особенно не по душе.
1: Через секунду сатир на нем пошевелился.
2: Это был очень мускулистый сатир, и нимфа, которую он успел поймать, не выражала большой радости по этому поводу.
1: Решив, что действие заговора, обезвредившего здешнюю нечисть, продлится недолго, Афония шагнула к двери. Дверь тоже оказалась под охраной. Это было именно то, что Афония почувствовала еще перед окном. Более сложное колдовство, нежели охрана самого окна.
2: Интересно. Если маг, напустивший такие чары, хотел задержать нечто в пределах этой комнаты, то она готова была разделить его чувства. Ей очень не хотелось стать объектом погони. За ее спиной раздалось негромкое рычание.
1: Оглянувшись, Афония увидела, что тот самый сатир с фрески смотрит теперь прямо на нее.
2: У него был облик демона. Заросшая шерстью морда, разинутая пасть с острыми зубами. Горящие красные глаза еще не успели заметить незнакомку, о чем говорила несфокусированность взгляда. Зато раздувавшиеся ноздри свидетельствовали о том, что обоняние твари опережало зрение. Раздался новый утробный звук, будто в предвкушении поживы.
1: Афония стала расколдовывать охранные чары, чтобы, вырвавшись из гостиной, запечатать дверь словом. Она услышала, как рука демона отделяется от стены. С таким же звуком ползет по сухим листьям змея. Однако заговор уже поддавался ей. Она выпустила свои чувства в помещение за дверью, чтобы разобраться, что ждет ее там, новое колдовство или люди. Но тут у нее встали дыбом волосы, и она почувствовала, что спина нуждается в защите. Она осмелилась оглянуться. Одно копыто демона уже опустилось на пол. Мерзкая лапа тянулась к Афонии. В ноздри женщине ударил запах грязного хорька. «Там никого нет», — заверила она себя, распахнула дверь, проскочила в нее и захлопнула за собой. Едва она успела произнести слово, как что-то врезалось в дверь изнутри. Столкновение сопровождалось грохотом, запахом озона и жалобным стоном. Оглянувшись, Афония удостоверилась, что не ошиблась. Здесь действительно не было ни души. Она наморщила лоб. Надежные источники утверждали, что Марк Лициний содержит многочисленную вооруженную стражу. Где же она?
2: Малагирос выбрал ярко освещенное окно на фасаде. Никому не придет в голову проникать в дом в таком месте. Следовательно, здесь его не ждала бдительная охрана. К тому же легче обвести вокруг пальца охранников, чем незримые чары. У последних нет привычки засыпать. К тому же они не выпили 3 бодии вина, доставленные сюда по ошибке 3 часами раньше. Опыт подсказывал Малагиросу, что наемники не устоят перед выпивкой, занимаясь таким скучным делом, как несение караула. Они, конечно, проверят, чтобы в вине не оказалось яда и снотворного, однако крепкое вино неплохо действует и само по себе. Люди, состоящие на службе у колдунов, обычно упускают такие вещи из виду. Окно наверняка охранялось. Ходили слухи, что стража дворца состоит из 3 десятков человек. Однако Малагирос несколько часов подряд наблюдал за происходящим с крыши соседней виллы и не заметил признаков жизни. Только прибегнув к специальному средству, он увидел чары, охраняющие дворец, и содрогнулся. «Люди, должно быть, находятся внутри», — подумал он. «Я бы на их месте не высовывался». Он уже чувствовал сильное беспокойство и опасался, как бы вся затея не потерпела крах. Взяв себя в руки, он вынул из кармашка на поясе склянку и снял с нее крышку. Намочив палец в масле, обвел контуры окна, потом написал в воздухе несколько символов. Когда был дописан последний знак, его покинул страх и предчувствие обреченности. Он довольно ухмыльнулся. «Чего только не купишь за звонкую монету». Просунув лезвие кинжала между ставнями, он приподнял задвижку и без колебаний проник в тускло освещенное помещение. Это была просторная приемная, строго обставленная в стиле старого города, без украшений и удобств, свойственных императорскому периоду. Из приемной можно было попасть в коридор, где спал раб, определенно попробовавший доставленного по ошибке вина. Рядом с ним лежал опорожненный кувшин, на мозаичном полу красовалась густая красная лужица. Вино Хефту непобедимо! Малагирос медленно закрыл ставни и опустил щеколду, после чего некоторое время стоял в темноте, приглядываясь.
0: Раб похрапывал и чмокал во сне губами. Малагирос увидел еще одну дверь, ведущую дальше в дом. Он медленно двинулся туда, ставя мягкие подошвы строго одну за другой. Следующая комната оказалась парадной столовой, полной кушеток и низких столов, со стенами, украшенными изображениями застреленной дичи и рыбин. Кое-какой свет проникал сюда через стеклянный потолок. Была видна галерея, идущая по второму этажу. В столовой царил порядок. Кушетки были расставлены вдоль стен, однако сохранялся слабый винный запах, как видно от пролитого вина, пропитавшего мраморные полы. «Кабинет должен примыкать к столовой», — решил Малагирос. «Так хозяину проще развлекать клиентов». Однако дверь в следующую комнату оказалась запертой. Судя по ощущению, она тоже охранялась заговором. «Вот и отлично». Малагирос опять вооружился баночкой с маслом и нарисовал на двери символы, которые должны были рассеять колдовство и позволить ему войти. В следующей комнате горел огонек. Видимо, на случай, если хозяину потребуется воспользоваться кабинетом среди ночи. В неверном свете Малагирос увидел помещение размером 15 на 20 шагов. Стены были увешаны полками с инкрустациями из слоновой кости, заваленными свитками. Ближе к столу лежали свежепереплетенные рукописи. Стол был так велик, что рядом с ним стояло несколько стульев. На самом столе не было свободного места от папирусов, пергаментов и нескольких тяжелых пресс-папье. На одном из пресс-папье красовался изумруд с кулак величиной, с резьбой в восточном стиле, изображающий дракона, совокупляющегося с шестирукой обезьяной. Малагирос едва поборол искушение присвоить эту вещицу. Стена позади стола была украшена мозаикой, изображающей злобного морского зверя, поедавшего корабль и одновременно душившего многочисленными щупальцами команду. Все шесть глаз зверя горели, как раскаленные уголья. Малагирос улыбнулся. «Эврика!» Он зажег еще одну лампу и начал искать рычаг, с помощью которого открывалась потайная дверца, каковую, без всякого сомнения, представляла собой мозаичная панель. Афония пересекла слабо освещенный вестибюль, проникла в одну из комнат напротив гостиной и затворила за собой дверь. Из глубокого кармана штанов она извлекла короткую черную волшебную палочку с серебристыми письменами. Палочка была подвешена на шнурке. Она поговорила с палочкой на языке, которому научил ее перед смертью отец, пользуясь все более редкими просветлениями сознания. Она всегда испытывала неодолимую тягу чихнуть. Палочка трижды дернулась, а потом приподнялась, грозя сорваться со шнурка, словно собака с поводка. Двигаясь в указываемом палочкой направлении, Афония выскользнула из комнаты и беззвучно двинулась по коридору. Палочка вела ее по коридорам, пока не ударилась о стену из того же черного мрамора, из которого были сложены внешние стены дома, в том месте, где было вырезано нечто вроде кальмара. Убрав палочку, Афония встала у стены, подняла обе руки и принялась вычерчивать в воздухе символы. Постепенно глаза кальмара загорелись оранжевым светом. Тогда Афония надавила на них пальцами. Стена разверзлась. В провале показались каменные ступеньки, ведущие в темноту.

0: Малагирос спустился по лестнице и огляделся. Он стоял на полу из темной плитки, напоминавшей блеском водную пленку. Лампа, с которой он явился сюда, оказалась лишней. Вдоль всего прохода через равные промежутки были выставлены волшебные светильники. Малагирос счел это освещение лишним. Все стены оказались испещрены неприятными мозаиками на сюжеты культа Ногры. Доминирующим цветом был красным. Задув лампу, он поставил ее в темный угол под лестницей, после чего упер руки в бока, раздумывая, в какую сторону направиться. При этом он руководствовался тем, где бы сам предпочел разместить потайной храм зловещего божества. Только не под столовой, мало ли что взбредет в голову божеству. Но и не слишком далеко, чтобы его не обидеть. Он мысленно наложил план, продемонстрированный Бертрасом, на то, что увидел сам, и отправился в сторону от жилых помещений. Наконец, коридор уперся в стену. В этом месте можно было свернуть направо или налево. Малагирос избрал левый поворот, полагая, что последователи демонических культов обычно наделены воображением. Для того, чтобы посвятить себя такому безумному занятию, надо обладать развитым чувством абсурда. Коридор закончился дверным проемом, поперек которого были натянуты ожерелья из фаланг человеческих пальцев в оправах из червленого золота. Проем был окружен сплошной резьбой на непристойные темы. «Непонятно, почему никто не снял этого до меня», — думал он мысленно, грызя ногти. Аккуратно приподняв зловещее ожерелье кончиком ножа, он напряг зрение. Перед ним лежал зал с каменными стенами и блестящим полом из черного мрамора. Посреди базальтового алтаря горел сине-белый огонь, имевший, несомненно, магическое назначение. Над алтарем возвышалась грубо вырезанная статуя с множеством рук и красными фасеточными глазами, отражавшими пламя. «Ногра», — подумал Малагирос. У него учащенно забилось сердце, во рту пересохло, на лбу выступил пот. Никакой охраны, ни человеческой, ни волшебной, заметно не было. Он отважно вошел в пустующий храм, позволив опуститься занавесу в двери за его спиной. Он немедленно понял свою ошибку, но было уже поздно. Зал завертелся вокруг него, и он оказался с противоположной стороны дверного проема. Он шагнул было обратно, но дверь заколебалась и пропала. Малагирос посмотрел влево и увидел тот же проем, только в другой стене. Так он ходил взад-вперед долгими часами. Смятение начинало овладевать им. Только расположение идола Ногры оставалось неизменным. Во всяком случае, так казалось Малагирусу. Но он еще не потерял самообладание, чтобы направиться прямиком к нему. Он попробовал зажмуриться и продвигаться вперед короткими шажками. Когда он открыл глаза, оказалось, что он едва ли не упирается руками в алтарь. Он испуганно отпрыгнул назад. Теперь Малагирос попытался дойти до стены напротив двери, казавшейся самой близкой. Однако не смог до нее добраться. Он пробовал бежать, идти задом наперед, сосредоточиться на чем-нибудь другом, лежать на спине и отталкиваться ногами не помогало ничего. Дважды он едва не дотрагивался до алтаря, но так и не достигал намеченной цели. Чем больше времени он проводил в храме, тем больше затуманивался его рассудок. «Зачем я здесь?» – спросил он себя, напряженно хмурясь. «Я понапрасну трачу время». Чтобы не отвлекаться на Ногру, он отвел взгляд, зажмурился и закрыл лицо ладонями. Кольца на пальцах впились в кожу лица. «Он пришел украсть глаза!» Его бросило в холодный пот. Теперь он был околдован, и колдовство проникало через его глаза. Он терпеть не мог состояние околдованности. Всю сознательную жизнь он оставлял в дураках волшебников, полагавшихся на силу своей магии. Сейчас ему был нанесен удар ниже пояса. Нечестный прием. «Обмануто зрение», — размышлял он. «Я вижу не то, что есть на самом деле». Он вытащил из кармашка на поясе баночку с веществом, позволяющим преодолевать колдовство и прозревать, забыв, что уже пользовался им. Движение руки, заветное слово. Зал бешено завертелся. Малагирос рухнул на четвереньки и разразился безудержной рвотой. Через некоторое время он повалился на бок, судорожно ловя ртом воздух. Убрав рукавом магический порошок с век, он прикрыл глаза рукой, надеясь, что уймется головокружение. В конце концов, полностью лишившись сил, он погрузился в сон. Афония всматривалась в темноту, куда уходила лестница, словно читала какое-то послание. Ее старания не пропали даром. Перед взором женщины поплыли разноцветные узоры. Значит, ни охраны, ни стражников-демонов, вообще никакого волшебства. Она нахмурилась. Такого попросту не могло быть. Дом кишел магией. Как же получилось, что лестница, ведущая в святая святых, осталась без всякого присмотра? По телу Афонии бегали мурашки, однако разум оставался холодным. Она готова была поверить, что ступеньки ведут всего лишь в винный погреб. Не исключалось также, что божество, по разумению уверовавших в него, обладает способностью само постоять за себя. С другой стороны, она не замахивалась на то, чтобы подражать мыслительному процессу религиозных фанатиков. Она всего лишь скромная колдунья, пытающаяся добыть себе на пропитание в мире жестокой конкуренции. Ладно, если на чистоту, то она старается ни в чем себе не отказывать, собирая сочные плоды в тесной толпе себе подобных. Пьянство и азартные игры были почетным аристократическим времяпрепровождением. К сожалению, ее предки предавались обоим порокам с саморазрушительной энергией. Афония стала спускаться. Уже на пятой ступеньке из-под ее подошвы вывалился камень, и она в испуге замерла, размахивая руками, чтобы удержать равновесие. В следующую секунду позади нее со скрежетом закрылась черная мраморная дверь, оставив женщину в кромешной тьме. Она стояла не шевелясь и напрягала слух, пока в игру не включилось колдовское чутье. Никакой магии в ловушке, подстерегавшей ее на ступеньке, не было. Просто противовес и цепочка. Ловушка срабатывала, если по лестнице спускался непосвященный. Очень грубо. Впрочем, чего еще ожидать от пришельца с запада Марка Лициния? Он и ему подобные невежественные деревенщина, даром что основатели империи. Город существовал задолго до того, как сюда была перенесена имперская столица. Она поднялась к двери и попыталась снова ее открыть. Но дверь не поддавалась ни магии, ни силе. Афония всего лишь отбила себе ногу. Видимо, возможность открыть ее с внутренней стороны просто не предусматривалась. Отвернувшись от двери, она задумчиво уставилась на лестницу. У нее оставалось одно единственное направление, вернее два, если она не сможет побороть отчаяние. Посредине лестницы разверзлась зловещая дыра. Оттолкнувшись, Афония прыгнула. Перелетая через страшную дыру, она успела подумать, что если и на следующей ступеньке меня ждет такая же ловушка? Инерция увлекла еще на три ступеньки вниз. Остановившись, она оглянулась через плечо и истерически засмеялась. Ей повезло, что последователи Ногры уступили ей по части воображения. Однако в следующую секунду ей вспомнилась колдовская охрана территории вокруг дворца. Последователи Ногры умели проявлять смекалку. Для этого им не требовалась помощь со стороны. Она продолжила спуск. Лестницу окружали стены, но Афония не могла до них дотянуться, даже раскинув руки. В одном месте проход настолько сузился, что, окажись на ее месте грузный человек, он не сумел бы протиснуться. Лестница оказалась настолько длинной, что у нее устали ноги. Однако она не торопилась и ощупывала носком каждую ступеньку, прежде чем встать на нее. Ловушек больше не было. Ей уже казалось, что она сдала трудный экзамен. Возможно, его сдавали все новообращенные, пропускаемые через тот же проход, прежде чем превратиться в полноправных членов секты. В таком подходе был смысл. Предводители культа не захотели бы рисковать жизнью всех своих последователей. В этом остальное человечество отличалось от них коренным образом. Спуск продолжался так долго, что у нее уже горели огнем ноги и теснила грудь. От пота одежда прилипла к телу. Сколько же это может продолжаться? Ну и глубина. Еще немного, и ей навстречу выйдет из своей кузницы железный прыгун. Наконец, силы окончательно оставили Афонию, и она повалилась на лестницу. Уронив голову на прохладную гладкую ступеньку, она раскрыла рот, слушая, как стучит в висках кровь. Отвернув крышку фляжки, она выпила воды, полив остатком руки и разгоряченное лицо, и вытершись платком. Вытянув стонущие ноги, она плотно закрыла глаза. «Всего на минутку, чтобы успокоиться», — мелькнуло в голове.
1: «Смотри-ка, Фестер, к нам пожаловал воришка!»
0: Малагирос очнулся. Забытье сняло как рукой. Казалось, из его черепа вынули сверло, и ему мигом полегчало. Он лежал на боку и поджидал Фестера и его спутника. Пока он слышал только их шаги.
1: «Ну и вонь! Кажется, тут с нашим гостем произошла неприятность. Кто будет убирать, хотелось бы мне знать. Во всяком случае, не я». «Какой-нибудь злополучный раб», — устало проговорил Фессер. «Тебе-то какое дело, раба?»
0: Слыша, как они приближаются, Малагирос решил не шевелиться и дышать ровнее. Прикинув свои шансы, он признал их неважными. Недругов было всего двое, однако в коридоре могло ждать подкрепление. Впрочем, появлению людей можно было и порадоваться. Они уведут его из этого проклятого зала. Ему в шею ткнулся кончик меча.
1: «Вставай!»
0: — радостно приказал Рабба. Малагирос медленно открыл глаза и оглядел обоих. Как ни плачевно было его положение, он не сдержал улыбки. Многие богачи развлекались, придумывая своим охранникам смешную одежду, но такого Малагирусу еще не приходилось видеть. Слуги были обуты в ярко-красные сапоги до колен, ярко-голубые туники были перехвачены красными ремнями, с плеч свисали красные плащи. На головах красовались сверкающие подобия шлемов. Лица оставались незащищенными. Такого стража не стоило труда свалить хорошим ударом кулака в физиономию. «Неудивительно, что эти чучела не патрулируют территорию», — подумал Малагирус. «Мне бы тоже не хотелось попадаться людям на глаза в таком клоунском одеянии». Солдаты переглянулись.
1: «Вежливый мошенник», — сказал Фессер.
0: «Надо отдать ему должное».
1: «Или хитрый и опасный», — поправил его Рабба.
0: «Пойдем-ка с нами», — сказал он Малагирусу. «Тебя кое-кто дожидается». Он весело подмигнул.
2: Афония пошевелилась во сне и стала сползать вниз по ступенькам. Она очнулась от собственного крика. Дальнейшее падение было без труда предотвращено, но у нее долго не унималось сердцебиение. Потом она выпрямилась и поморщилась. Так сильно затекли ноги.
0: «Я слишком долго спала», — подумала она с тревогой. «Мне следовало быть более прилежной ученицей».
2: Она трижды в неделю посещала женский спортивный зал, но беготня до изнеможения была скучным занятием по сравнению с настоящей учебой. Не имея иного выбора, Афония продолжила спуск. В конце концов, она добралась до конца лестницы. Дальше шел узкий проход, резко сворачивавший в сторону в 10 шагах от места, где стояла Афония. Здесь пахло плесенью, землей и селитрой, пятнами покрывавшей стены. То были свежие заплаты, нанесенные на древнюю основу. Вздохнув, она двинулась по извилистому проходу, готовая пустить в ход свои колдовские способности, чтобы не угодить в ловушку. Считанные мгновения, и она остановилась, широко раскрыв глаза. Афония обладала острым чувством времени. Сейчас она с удивлением сообразила, что близится полдень. Как такое могло произойти? Неужели она так долго спала? Впрочем, боль в ногах подтверждала сигналы, посылаемые инстинктами. Афония сощурила глаза. Бертрас утверждал, что подвал представляет собой второй подземный этаж. Она же прошла по лестнице не одну милю, прежде чем достигла дна. Женщина обреченно вздохнула. Получалось, что она все же стала жертвой колдовства и погрузилась в забытье, стоя на одном месте и перебирая ногами, словно шла, бежала или спускалась вниз по лестнице. Она поняла, что колдовство настигло ее, когда она перепрыгивала через дыру в лестнице. В тот момент ее мозг был слишком занят сопоставлением разных возможностей, поэтому она и стала легкой добычей. Рассеиванию колдовских чар способствовал сон. Ее догадка резко усложнила ситуацию. Она бы предпочла спрятаться и переждать дневное время, когда другие люди бодрствуют, чтобы к ночи возобновить поиски, завладеть глазами и убраться по добру по здорову. Однако в глубине души она не сомневалась, что Малагирос уже побывал здесь, украл глаза и скрылся. Ей он предоставил привилегию быть пойманной при обнаружении пропажи. «Как я его ненавижу», — утомленно подумала она, нехотя продолжив путь. Изгибы коридора продолжались недолго. Вскоре она увидела приоткрытую дверь, из-под которой просачивался свет. Из-за двери доносились голоса и смех. Она подобралась ближе и заглянула внутрь. Мужчины грубой наружности, большинство в сильном подпитии, возились с непотребными женщинами или резались в карты. Их окружала грязь, из-за нагромождения лавок и столов негде было повернуться. В нишах чадили факелы. Афония поняла, что натолкнулась на караульных Марка Лициния, отсутствие которых все это время сильно ее удивляло. Видимо, хозяин переплачивал за их нетрудную службу. В казарме имелась еще одна дверь. Добраться до нее будет нелегко. Чтобы временно стать невидимой, требовался плащ. Его отсутствие приходилось компенсировать высочайшей сосредоточенностью. Набрав в легкие воздуха, она начала произносить заклинание. Рабы и Фессор провели пленника извилистыми коридорами и велели ему остановиться у кольца в полу. «Тяни!» — приказал Рабба. Малагирос встал на четвереньки, ухватился за кольцо и дернул. Камень сдвинулся с места, обдав Малагироса запахом затхлости. Под ним разверзлась черная дыра. «Раздевайся!» Малагирос не спешил выполнять новое приказание Рабба. Тот безжалостно ткнул его в плечо острием меча, едва не пустив кровь. «Делай, как тебе велят», — посоветовал Фессор. Стражники внимательно изучили каждый предмет его облачения и побросали все в яму, оставив себе только нож, крючки и пояс с магическими зельями. «Вниз!» — радостно приказал Рабба. Малагирос опасливо заглянул в черную яму. Рабба собирался вторично пустить в ход меч, но вмешался Фессор. «Тут не глубоко. Повисни на руках и прыгай, не ушибешься». Покосившись на Фессора, Малагирос понял, что тот руководствуется не состраданием, а лишь желанием обойтись без осложнений. Кивнув, он последовал совету. Пол ямы оказался ровным и влажным. Фессор сказал правду, яма была неглубокой. Стражники поставили камень на место. В узилище воцарилась кромешная тьма, от которой было недолго спятить. Пленник едва не повалился на землю. Он заставил себя подобрать с пола и снова натянуть одежду. Потом занялся изучением своей камеры. Ощупал каждый камешек в стене. Невысоко над полом Малагирос нашел дыру, в которую могла бы пролезть собака средних размеров. Он выпрямился и предался невеселым размышлениям. Вдруг Малагирос заметил, что в темнице прибавилось света. Он поднял глаза в надежде увидеть, как приподнимается каменный люк, но испытал разочарование. Камень лежал на прежнем месте. Тем не менее, свет в яму откуда-то проникал. Тревожные предчувствия охватили узника. Откуда-то из-под ног раздался скрежет, и он прижался к стене, глядя на дыру у пола. Снова стало тихо. Малагирос ждал, обливаясь потом и стараясь дышать ровнее. Чудовище выскочило из дыры настолько внезапно, что Малагирос растерялся, хотя и готовился к любым неожиданностям. При виде гигантской бурой крысы он в ужасе застыл. Крыса кинулась на него, злобно вереща. Ее черные глаза вылезали из орбит, желтые клыки были зловеще обнажены. Удар пришел в грудь, но он устоял на ногах, хотя и пошатнулся. Крысиные зубы порвали на нем рубаху и сцарапали грудь, лязгнули перед самым носом. Он ухитрился схватить мерзкую тварь за горло и теперь, крича от боли, не давал ей вцепиться в него за всей силой. Из крысиной пасти ему в лицо летели клочья пены. Он испугался, что зверь болен бешенством. Малагирос с разбегу врезался в противоположную стену, преследуя цель расплющить крысу. Ему пришлось повторить этот отчаянный маневр еще несколько раз, прежде чем из пасти, утыканной острыми, как бритва, зубами, раздался истошный предсмертный визг. Наконец, чудовище заметно ослабло, и Малагирос сумел оторвать его от своей одежды, чтобы с размаху шарахнуть об стену. У крысы треснул хребет. Малагирос с отвращением разжал пальцы, и тварь безжизненно шлепнулась на пол. В яме опять стало темно. Афония боязливо вошла в казарму к стражникам. Для них она была невидима, однако ее задача состояла в том, чтобы ни до кого не дотронуться и не издать ни звука. Опасно было также оказаться в луче света, чтобы не отбросить тень. Она имела дело с непроходимыми тупицами, но у света свои законы, и его гораздо труднее обмануть. Она грациозно обогнула обнявшуюся парочку, пригнулась, чтобы не получить по лбу брошенным кубком, и на цыпочках устремилась к двери. Но тучный заросший охранник, источавший винные и прочие мерзостные запахи, бросился ей наперерез.
1: «Кто ты?» – проревел он, выпучив маленькие красные глазки. «Что ты тут вынюхиваешь?»
2: Афония не растерялась и ткнула его пальцем в середину лба. «Ты меня не видишь», – сказала она, надеясь заворожить его взглядом. Он отбросил ее руку.
1: «А вот и вижу».
2: Мужлан сорвал с ее головы платок и просиял, сообразив, что за красотка попала ему в лапы. Он оглянулся в надежде поймать завистливые взгляды, однако соратники по караульной службе были слишком заняты. «Попробую выманить его в коридор», — решила Афония. По всей видимости, толстяк оказался невосприимчив к колдовству, поскольку был слишком пьян. Она улыбнулась ему. Воодушевленный, он ухватил ее грубой лапой за талию. Афонии пришлось по ходу дела менять тактику. Она нанесла ему сокрушительный удар прямиком в нос, опрокинув навзничь, и хотела было перепрыгнуть через распростертое тело, но тот успел поймать ее за ногу и уронил на себя.
1: «Воровка!» – завопил он. «На помощь!»
2: Его нетрезвые товарищи, наподобие старых боевых коней, услышавших боевую трубу, вскинули головы. Не прошло и нескольких секунд, как Афонию держали сразу несколько пар сильных, хотя и не твердых рук. Она не пыталась оказывать им сопротивление, так как была совершенно ошеломлена и не столько фактом своей поимки, сколько тем, что не сработала ее испытанная магия.
1: «Хозяину захочется на нее взглянуть», — проговорил один. «Нас ждет вознаграждение», — пробормотал толстяк, размазывая кровь по физиономии. «Хозяин будет доволен».
2: «Верно», — поддакнул третий, пожирая ее похотливым взглядом.
1: «Бьюсь в заклад, она придется ему по вкусу».

Под ногами не оказалось костей и прочих останков, которые свидетельствовали бы о печальной участи прежних пленников. Он догадывался, что голод мог заставить крысу подъесть даже кости. Однако что-то, куски одежды, клочки волос должно было остаться. Он старался не давать своим мыслям такого печального хода. Существовала также вероятность, что пленников или их трупы было принято вынимать из ямы. Раз так, ему надлежало сохранять готовность. Он вспомнил о валяющемся где-то неподалеку крысином трупе. Отломав челюсти, он мог бы воспользоваться ими как оружием. Впрочем, узник не сомневался, что чудовище было бешеным и побаивался порезаться об его зубы. Правильнее было бы заточить кость, выбрав ту, что помассивнее. Эта мысль заставила его содрогнуться от омерзения. В этот момент камень в потолке приподнялся, и яму залило светом, словно расплавленным золотом. Малагирос временно ослеп, но был готов плясать от радости. Вниз полетела веревка с узлом. В отверстии появилась физиономия Раббы. «Эй!» — крикнул он во тьму. «Где ты там?» Помедлив, Малагирос вступил в круг света. Ему показалось, что Рабба испытал огромное облегчение, обнаружив его живым. «Вылезай!» — скомандовал Рабба. «У главного мага есть для тебя работенка». Малагирос скептически приподнял бровь, однако обмотался веревкой и стал карабкаться вверх. Выбравшись из ямы, он вгляделся в своих тюремщиков. Фессер держал факел и выглядел уже не таким скучающим. Малагирос заметил, что в коридоре больше не горит колдовской свет, и вопросительно посмотрел на Раббу. Тот держал в руке обнаженный меч, выражение его лица не предвещало ничего хорошего. «Смотай веревку и повесь ее сюда», — приказал Раббу, указывая на кольцо в стене. Малагирос медленно поднялся и, стоя к ним спиной, принялся нарочито медленно вытягивать из ямы веревку. «Митра!» — ругнулся Рабба. «Ушевеливайся, мерзавец! Не заставляй мага ждать, иначе пожалеешь!» «Я знаю, что способно вызвать у меня сожаление, поэтому и не тороплюсь навстречу к вашему магу», — небрежно бросил Малагирос. «Я сказал, поторапливайся!» — прорычал Рабба, подступая к нему. Крепко держась за веревку, Малагирос размахнулся и заехал ему по физиономии тяжелой, словно окаменевшей крысой. Рабба осел, как мешок с зерном. Малагирос нанес еще один удар дохлой крысой. Фессер получил удар в висок, сопровождавшийся смачным звуком. Стражник оторопел. Малагирос, бросив крысу, схватил его за голову и ударил подбородком о свое колено, после чего сбросил в яму. Туда же последовал не пришедший в чувство Рабба. Малагирос задвинул каменную крышку, подобрал факел и меч и отправился дальше по коридору. Пьяная стража Марка Лициния Севера тащила Афонию по извилистым коридорам. Под конец она увидела бронзовую дверь, охраняемую двумя людьми в потешной форме, и невольно прыснула. Не приходилось удивляться, что сменившиеся после караула стражи предпочитают не носить это разноцветное тряпье. Караульные скрестили копья, преградив пьяной в атаке путь. Завязался спор, в ходе которого двое трезвых пытались отговорить хмельных от мысли нарушить покой человека из старого города. Решение принял волосатый толстяк, нанесший несколько сильных ударов ногой в дверь. Воцарилась тишина. Наконец, голос, давший петуха от негодования, спросил: «Кто смеет меня беспокоить?» Все мигом протрезвели и поняли, что совершили непростительную ошибку. «Сюда!» – раздался визг из-за двери. Обеспокоенно поглядывая на товарищей, стражники с копьями распахнули двери. Поймавшие Афонию люди поволокли ее вперед с гораздо меньшим воодушевлением, чем раньше. Зал, в котором они оказались, к изумлению Афонии сильно напоминал зал императорских приемов, вплоть до украшений из серебра и золота. Его освещали сотни свечей, от запаха которых перехватывало дыхание. Посредине зала стояла увеличенная размером с кровать копия трона, на которой восседал тучный человек в льняной тунике. Его тщательно завитые волосы лоснились от пота, близко посаженные глазки метали молнии. По его левую и правую руку сидели обнаженные женщины. Появление в зале гурьбы мужчин их несколько напугало, но ничуть не смутило. Внезапно позади трона раздвинулись занавески, и появился пожилой человек. Он метнулся к Марку Лицинию. «Ты что тут делаешь?» – гаркнул Марк. «Свет!» Он повелительно махнул рукой, но ничего не добился. Он вскочил на ноги. «Свет!» – заорал он. Результата не последовало. Он обернулся к старику, закусив губу и ожидая объяснений. «Волшебство кончилось, господин!» «Это я заметил!» – фыркнул Марк. «Чем ты занимаешься, Перс? Не иначе какой-то из твоих экспериментов вышел боком!» «Весь город остался!»

0: обойдемся без волшебства», — ответил маг прежним ровным безразличным голосом. «Небесные дворцы рухнули, иллюзорные дома исчезли, их обитатели разбились, упав на землю». Он покачал головой. «Это случилось без всякого предупреждения. Волшебство разом перестало действовать». Марк схватил Перса за плечо. «Живо! Мы должны...» Он опомнился и покосился на стражников, ворвавшихся в зал. «Что вам тут понадобилось?» — обратился он к ним высокомерно. «По какому праву вы, мерзкие, зловонные свиньи, оскверняете мои покои?» «Только пришелец с запада способен, оставаясь жеманным, произносить оскорбления», — подумала Афония. Стражники вытолкнули вперед толстяка, который закатывал от ужаса глаза.
1: «Я... мы...»
0: — он оглянулся на ораву трусов.
1: «Я поймал воровку!»
0: Он сгреб Афонию за рукав и выволок ее из толпы. Глазки Марка сузились. Он сделал несколько медленных шагов вперед, раздувая ноздри и бледнее на глазах. Потом, покосившись на Перса, нехорошо улыбнулся. «Возьмите ее!» — приказал он ногим женщинам. «Подготовьте ее к встрече с божеством!»
2: «О да!» — прошипел Перс. «Как вы мудры, мой господин!»
0: Только Урда, раболепствуя перед властелином, способен в то же время смотреть на него сверху вниз, подумала Афония, позволяя прислужникам Марка взять себя под руки. «А с этими безмозглыми потаскухами я сумею разобраться. Стоит мне заняться ими и...» Одна из них поддела ей подбородок острием тонкого кинжала, усыпанного драгоценностями, и она решила подчиниться без сопротивления. «Остальным выйти вон!» — приказал Марк. Довольно потирая руки, он повернулся к магу и начал шепотом совещаться с ним.

Малагира скрался по коридорам, дергая по пути все двери и не находя ни одной открытой. Он очень сожалел, что лишился своих отмычек, но был рад, что у него остался факел. Все волшебные светильники по какой-то причине погасли. Он добрался до места, где коридор разветвлялся. Исследовав пыль на полу, он избрал направление, пользовавшееся, судя по наименьшему количеству следов, слабой популярностью, ибо это сулило надежду на незаметное исчезновение из подземелья. Через некоторое время он попытался открыть очередную дверь, но и она оказалась запертой. Вдруг до него донеслись голоса. Он навалился на дверь всем своим весом, отчаянно дергая задвижку. Из-под его ладоней посыпалась ржавчина, и он понял, что дверь не заперта, а просто приржавела. Он усилил напор, и задвижка начала приподниматься, оглашая коридор противным скрежетом. Голоса зазвучали ближе. Малагира знал, что устроенный им шум не остался незамеченным. Он ударил дверь плечом и услышал стон петель. Наконец-то дверь поддалась. Малагирос закрыл ее за собой и отбежал внутрь помещения, уповая на то, что проходящие по коридору не заметят в щели под дверью отблески его факела. Оглянувшись на дверь, он успел услышать в глубине комнаты зловещий звук. В самый последний момент Малагирос заметил летящее в него копье и упал на пол. Копье рассекло воздух у него над головой и воткнулось в перекладину, поддерживающую потолок. Окинув взглядом пусковой механизм, Малагирос задумался, зачем было устанавливать такой сложный самострел в пустой комнате. Здесь не было ничего, кроме старых потрескавшихся винных бочек. Малагирос понял, что самострел был затеей предыдущего владельца. Видимо, тот неустанно боролся с вороватыми слугами. Беглец еще раз глянул на копье. У него был мощный стальной наконечник длиной в 8 дюймов, насаженный на 7-футовое древко. Не слишком ли сурово? С другой стороны, владелец двухэтажного винного подвала просто обязан быть фанатиком. Подойдя к копьеметательному механизму, он понял, что позади него тянется неизведанное пространство. Он просунул в отверстие факел и разглядел внизу помещение, заполненное, как ему показалось, каменными скамьями. «Храм!» – восхищенно подумал он, сбросил вниз факел и с некоторым усилием пролез следом. Подобрав факел и подняв его над головой, он испытал разочарование. Это был не храм, а мавзолей. «Вот странная мысль – устроить мавзолей под домом», – подумал он с содроганием. Однако, вспомнив привидения, охранявшие дворец снаружи, он еще раз сказал себе, что пришелец с запада не из тех, кто опасается зла, сопровождающего духов. Он стал озираться в поисках выхода. Обнаружив дверь, он поспешно направился к ней, но на полпути замер. Волосы встали дыбом. Малагирос не сомневался, что из одной могилы отчетливо донеслось: «Ты поплатишься за это, подлец!»

0: Марк Лициний злобно взирал на Афонию, которую подтащили к нему двое мускулистых подручных. Женщины, выведшие ее из тронного зала, опять сидели по сторонам от своего господина и с ненавистью поглядывали на пленницу, потирая ушибы. «Напрасно они отложили нож», — подумала Афония. Она стояла с распущенными волосами, спускавшимися до самого пояса и прикрывавшими ее не хуже вуали. Волосы сияли в свете факелов. С нее содрали одежду, заменив ее чем-то бесформенным, доходившим до бедер и сплетенным из цепочек с магическими амулетами, оказавшимися в точности у энергетических точек на теле. Замысел состоял в том, чтобы добиться от женщины покорности, выкачать из нее все силы. Впрочем, теперь никакое волшебство не действовало. Афония отбивалась, легалась, даже пыталась укусить державших ее верзил. Как ни сильны были ее гнев и страх, она обратила внимание на то, что дурной вкус Марка Лициния сказался и здесь. И он, и его последователи были облачены в пурпурные атласные накидки, перехваченные на поясе золотыми кушаками с красной шелковой вышивкой. На всех была малиновая обувь с удлиненными носками, украшенными крохотными серебряными колокольчиками. У каждого на лбу красовалось по 6 оранжевых кругов, символизирующих, несомненно, глаза Нопры. На шее висела уменьшенная копия идола с 6 мерцающими красными камешками вместо глаз. Сторонники Марка Лициния копировали, как видно, не только его одежду, но и пищевой рацион. В отличие от стражи, оставшейся наверху, все они были до нельзя раскорблены. Взгляд Афонии упал на алтарь. Он был грубо вытесан из куска известняка. По верхней части сбегали канавки, заканчивавшиеся у отверстия. Под отверстием была вырублена ниша, в которой стояла серебряная бадья, обвешанная стеклянными кубками в серебряных сетках. В середине алтаря лежала колотушка с каменной битой в форме яйца. Крест-накрест с колотушкой был положен длинный кинжал. Афония напряженно сглотнула. Над алтарем высилась статуя Нопры. То было фантастическое существо с тысячами уродливых бугристых щупальцев. Голова монстра больше всего напоминала смоляной пузырь с 6 горящими красными глазами. «О, Нопра!» — возносил свои молитвы Марк Лициний. «Надели своих последователей волшебной силой! Мы молим тебя! Лиши этой силы всех остальных! Мы клянемся, что отплатим тебе за помощь, пролив море крови, коей утолим твою ненасытную жажду!» Обернувшись, он уставился на Афонию. При виде ее полуобнаженного тела его глазки похотливо заблестели. «Ты понравилась божеству», — сообщил он и облизнулся. «В подтверждение этого мне доверена честь запечатлеть на твоих губах божественный поцелуй». Удар, последовавший в ответ на притязание Марка, заставил его отпрянуть и взвыть от боли. Потом его глаза мстительно вспыхнули, и он опять подступил к женщине. «Ты поплатишься за это!» — взвизгнул он и с неожиданной силой швырнул ее на алтарь. «Кто и за что должен поплатиться?» — подумал Малагирос. Ответ был почти готов. Он склонился к говорящей могиле и прижал к крышке ухо. Внизу раздавалось теперь сразу несколько голосов. Один, впрочем, перекрывал остальные.
1: «Схватите ее! Схватит ее кто-нибудь!»
0: Малагирос сдвинул мраморную плиту с могилы и увидел деревянную крышку с медной ручкой. Дернув за ручку, он узрел прямо под собой разгневанное и одновременно полное ужаса лицо Афонии. Несколько безумцев в дурацких одеждах удерживали ее на каменном алтаре, тогда как некто темноволосый заносил у нее над головой каменную колотушку, выкрикивая заклинания. То был Марк Лициний в облачении верховного жреца зловредного культа. Понимая, что ему придется пожалеть о своем поступке, Малагирос, тем не менее, сжал покрепче меч и спрыгнул в могилу, свалившись прямиком на спину Марку. Его ноги словно погрузились в рыхлое тело. Марк повалился, как пуль, и более не поднялся. Рядом с ним свалился маг, изрыгая пену в припадке религиозного безумия. Малагирос обернулся, двигаясь в автоматическом ритме, освоенном благодаря тысячечасовой практике в спортивном зале. Сверху, вперед, поворот, назад. Таков был ритуал, который без устали проделывала его разящая рука. Его обуревала паника. Он уже представлял себе, как лежит рядом с Афонией на алтаре, побежденный численно превосходящим противником. Меч в очередной раз пронзил чье-то тело и скрипнул по кости. Эти люди не имели элементарного понятия о самообороне и только мешали друг другу. Один из недругов, толкнув своего соратника прямо на меч, кинулся на Малагироса, размахивая священным кинжалом. Малагирос вырвал меч из тела очередного врага и одним ударом отсек жрецу нижнюю челюсть. «Жаль, что мне приходится это делать. Лучше бы они разбежались», — подумал он. Одна из жриц хотела было вонзить в спину Афонии ритуальный кинжал, но ее выдала тень. Афония развернулась, схватила женщину за обе кисти и повалилась на спину, перекинув нападавшую через голову. Ее ноги въехали жрице в живот. Жрица ударилась головой об пол. Несмотря на крики вокруг, хруст ее шейных позвонков услышали все. Малагирос заколол еще одного человека в пурпурной накидке и, высвободив меч, уставился в безумные глаза своего последнего противника. Все говорило о том, что, невзирая на яркие доказательства обратного, этот тоже верил, что божество обеспечит ему победу над чужаком. «Уйди», — тихо произнес Малагирос. «Не то я тебя убью». Человек определенно не желал слушать голос рассудка. Он даже улыбнулся. «Вряд ли», — заявил он. Малагирос пожал плечами. «Ты сам сделал выбор». Человек кинулся на него. Малагирос сделал выпад мечом и поразил его в грудь. Умирающий вскрикнул. Из-за спины Малагироса раздался такой же крик, и он, вырвав из тела лезвие меча, мгновенно развернулся. Перед ним стоял, задрав руки, главный маг. Каменная колотушка с грохотом упала на пол. Малагирос посмотрел через его плечо и встретился взглядом с Афонией. «Ты его заколдовала?» – тихо спросил он. Она приподняла бровь. «В этом не было необходимости. Видишь ли, она сделала рывок, и тело мага повалилось на пол. Самый лучший символ острого ножа», – она показала окровавленный ритуальный кинжал, – «это острый нож». Он усмехнулся и в первый раз посмотрел на нее внимательно. Афония была обнажена, если не считать густой сети из камешков, свисавших на золотых нитях с ее талии. В свете факелов ее груди поблескивали, как жемчужины. Малагиросу стало трудно дышать. Она перебросила из-за спины волосы и сложила на груди руки. И ее, и его собственные реакции выбили Малагироса из колеи. Он не сводил глаз с ее раскрасневшегося лица. «Мне нравится твое платьице», — насмешливо поговорил он. «У тебя не найдется какой-нибудь накидки?» — спросила она. Ее взгляд был сердитым, голос бесстрастным. Она, не глядя, указала на трупы. «Не могу же я напялить это?» Он вполне мог ее понять. Клоунская одежда намокла от крови. Лично он побрезговал бы ей, будь она даже чистой. Сняв с себя тунику, он протянул ее Афонии. «Ни один не спасся», — заключила она, одеваясь. «Поднять тревогу будет некому. Теперь у нас одна задача — побыстрее отсюда убраться». «Не совсем», — возразил он, переводя взгляд с нее на идола и обратно. Она ахнула. Оба, словно сговорившись, метнулись к статуе, забрались на алтарь и стали ковырять каменную физиономию. Он мечом, она кинжалом. Каждый завладел тремя глазами. Малагирос нахмурился. «Ты несправедлива. Тебе следовало отдать мне все, ведь я спас тебе жизнь». «Это ты несправедлив», — возразила она. «Иначе вспомнил бы, что это я спасла тебе жизнь». Моя жизнь была бы вне опасности, если бы не ты. Вся эта дурацкая ситуация сложилась только по твоей вине. Он сунул глаза в карман. Давай-ка побыстрее сматываться. С этими словами он устремился к одной из дверей. Минуточку, окликнула она его, не отставая. В каком это смысле только по моей вине? О чем ты? Он сорвал со стены факел и, не отвечая, помчался по коридору. Она в замешательстве наблюдала, как исчезает за поворотом его мускулистая спина. Возлагая на женщину всю вину, он, конечно же, имел в виду не только события в подвале. Но кто же положил начало нашему соперничеству, если не он сам? Все еще недоумевая, она бросилась за ним вдогонку. В один прекрасный день она обнаружила, что какой бы волшебный предмет ни привлек ее внимание, за обладание им с ней соревнуется сильный соперник. Она быстро разобралась, кто выхватывает облюбованные диковины у нее из-под самого носа, но так и не выяснила причину. Отец Малагируса был рабом банкира и изрядно преуспел после того, как выкупился. Малагирус раздавал свои трофеи не реже, чем продавал. Тем временем доходы Афонии снизились так резко, что это не могло не вызвать тревоги. Она поравнялась с ним в тот момент, когда он тщетно пытался открыть очередную дверь.
1: «Малагирус, что ты...»
0: «Открой», — бросил он и отошел в сторону, чтобы видеть весь коридор. Она покраснела, предвидя свою возможную неудачу. К тому же поведение партнера все больше действовало ей на нервы. В одном он оставался прав. Им было необходимо вырваться. Подойдя к двери, она мысленно испытала замок, но ничего не почувствовала и прикусила губу. Прибегнув к наиболее мощному волшебству, обычно отпиравшему любые замки, она едва не всхлипнула, когда и оно не принесло плодов. «Скорее!» – торопил ее Малагирос, сверкая глазами от нетерпения. «Тобой гляди, кто-нибудь появится!»
1: «Не могу»,
0: – призналась она еле слышно.
1: «Волшебство перестало действовать». «Что?»
0: «Это произошло несколько часов назад. Маг Ногры возвестил, что упали небесные дворцы». Малагирос прищурился. «Что за новые игры? Никогда не слышал о чем-нибудь подобном».
1: «А я слышала», — сказала она со вздохом. «Игры здесь ни при чем. Иногда капитаны в порту жалуются, что волшебство, помогавшее их кораблям плыть по морю без весел и ветра, перестает действовать, и им приходится полагаться на волю волн, пока все опять не возвращается в обычную колею».
0: Он глядел на нее недоверчиво.
1: «Это чистая правда».
0: «Сейчас у меня нет времени, чтобы гадать, правда это или ложь», — заключил он и, разбежавшись, со всей силы ударил по замку ногой. Дверь распахнулась и с оглушительным стуком врезалась в стену.
1: «Неплохо», — насмешливо проговорила она. «Думаешь, никто и ухом не повел?»
0: «Вини себя», — отрезал он, закрывая дверь. «Это ты не смогла открыть ее бесшумно». Она сверкнула глазами.
1: «Не ногтями же ее царапать!» «Кстати, раз на меня продолжают сыпаться обвинения, то будь добр, объясни, что ты имел в виду, говоря о моей вине?»
0: Он окинул ее ледяным взглядом и зашагал по коридору, куда они попали, открыв дверь. «Надеюсь, этот путь выведет нас наружу», — бросил он через плечо. «Видишь, куда отклоняется пламя?» Он был прав. Пламя факела реагировало на чуть заметный сквозняк.
1: «Не смей поворачиваться ко мне спиной», — прикрикнула она на него.
0: «Как ты мне за это отомстишь? Превратишь в жабу?» «Нет, ведь ты теперь у нас бессильна», — проговорил он с насмешливым сочувствием. «Волшебство перестало действовать. Что же ты предпримешь?»
1: «То же самое, что обыкновенные люди», — ответила она, сверля взглядом его спину. «Наговорю гадости, а потом пожалею».
0: «Дневной свет!» — крикнул он. Они ускорили шаг. В одном месте потолок коридора обвалился, и в провале виднелось голубое небо. Оба подняли головы. У Афонии буквально отвисла челюсть. «Странно», — подумала она. «Раньше я считала это выражение преувеличением». Над ними нависла высоченная башня, грозившая в любой момент рухнуть и раздавить их. В воздухе плясала густая пыль. Оба заморгали и начали чихать. Малагирус отбросил факел и сказал Афонии: «Я выберусь и помогу тебе». Оказавшись на поверхности, они наперегонки бросились к стене. Оглянулись они еще один раз, чтобы посмотреть, как воздушный дворец раздавил жилище пришельца с запада. Конец волшебству. «Увы», — печально согласилась она и упрямо спросила, «так что ты имел в виду, обвиняя во всем меня?» Он удивленно покосился на нее и фыркнул. «Весь мир погиб, а тут изволь объясняться». Его улыбка померкла. «Впервые увидев тебя, я попросил знакомого, чтобы меня представили. Я стоял неподалеку и слышал, как ты ответила, что не желаешь знакомиться с сыном раба».
2: «О!»
0: Она пристыженно опустила голову, густо покраснела и стала крутить узел на подоле туники, где были спрятаны доставшиеся ей 3 глаза Ногры.
2: «Моими устами говорила зависть».
0: Она подняла глаза. «Прости меня». Взяв его руку, она отдала ему свою долю. Он улыбнулся, полез в карман и отдал ей свою. «Без тебя город был бы скучным», — объяснил он. Их отвлек оглушительный грохот. Они оглянулись на воздушный дворец, ожидая, что он окончательно развалится, но вместо этого он приподнялся, как споткнувшийся пьяница, и стал медленно подниматься в воздух. Они завороженно наблюдали за этим зрелищем. Потом они почувствовали некую перемену в камнях, лежавших на их ладонях, и не поверили своим глазам. Алые камни пульсировали и переливались. Дружно закричав, оба вора с отвращением выбросили их. Глаза лопались, как перезревшие плоды, и снова сливались. Малагирус и Афония попятились от этого неаппетитного зрелища и не обратили внимания на чудище, похожее на гиппопотама, появившееся в проломе стены. Марк Лициний смотрел на них, сжимая в пухлой руке меч. Его туника была забрызгана кровью. Видимо, защитные чары возвратились еще до того, как он испустил дух. Он, шатаясь, шагнул в их сторону и наступил на алую пульсирующую массу, бывшую глазами Ногры. «Я убью вас!» – прорычал он свирепо. Мерзость, на которую он наступил, поползла по его ноге. «Ты осквернил мое божество! Убил моих друзей! Покусился на меня! Эта гадюка меня укусила! Вы за это расплатитесь!» Сделав еще шаг, Марк остановился и издал пронзительный визг. Он подпрыгивал на месте и непристойно извивался, словно в агонии. Потом он угомонился. Его распахнутые глаза были напрочь лишены белков. Они представляли собой сплошную радужную оболочку красного цвета.
3: «Наконец-то!» – зловеще произнес громовой голос. «После 600 лет окропления кровью, которая была мне совершенно ни к чему, я получил то, чего всегда хотел».
0: Он довольно провел руками по ногам, груди, животу.
3: «Теперь у меня есть собственное тело».
0: Он усмехнулся.
3: «Мой господин был слишком горд тем, что создал меня, а потому не уничтожил даже тогда, когда понял, как я опасен. Он разделил меня на 6 частей и поместил на морде чудовищного идола. Как я не пытался подсказать своим безмозглым почитателям, что мне нужно собственное тело, ничего не получалось. Я был слишком слаб. А теперь в благодарность за содеянное вами я убью вас. Ваша кровь станет моим первым пиром. Однако на этом моя благодарность не завершится. Я избавлю вас от вечных мук, которые суждены отныне остальному человечеству».
0: Тело, бывшее прежде Марком Лицинием, занесло меч и зашагало к несчастным ворам.
3: «Я чувствую твой талант, ведьма, но он тебе не поможет. Передо мной ты бессильна, словно былинка».
0: Афония вскинула руки. «Не могу!» — мелькнуло у нее в голове. Демон, обретший плоть, был слишком могуществен. Плоть была вооружена хоть и обыкновенным, зато очень длинным мечом. Мгновение, и женщина будет искромсана на части. На физиономии Марка Ногры появилось удивленное выражение. Малагирос выступил вперед, держа не менее длинный меч обеими руками. Взмах, и голова монстра свалилась с плеч. «Видимо, он не смог жить на одной земле с теми, кто не собирался его кормить», — подумал Малагирос, по инерции отлетев на несколько шагов. «Как я погляжу, демонов не обучают искусству обращения с мечом». «Я убил его!» — завопил он. Но из тела Марка уже лезло наружу оранжевое существо — сам Ногра. «Дьявол!» — проницательно пробормотал Малагирос, пятясь. «Тогда...» Афония пронзила Ногру мечом из старого города, произнеся при этом самое могущественное из известных ей заклинаний. Ногра начал пузыриться, словно перезрелый плод, брошенный в огонь. Постепенно он растекся и ушел в землю, оставив после себя трудноразличимое пятно. «Давай-ка поспешим отсюда», — предложил Малагирос, обнимая Афонию за талию. «При воцарившемся повсюду хаосе мы останемся незамеченными даже в таких странных одеяниях».
4: «Весьма удачная катастрофа», — ошеломленно пробормотала Афония. Она поймала себя на том, что не возражает, чтобы он сам выбрал направление бегства. «Я слышала, как ты отозвался о моей прическе», — предупредила она его.
0: «А я слышал, что ты сказала о моих родителях».
4: «Почему бы нам не начать все сначала?» — спросила она.
0: «Именно это я и собирался тебе предложить».

сегодняшнем эфире вы слушали рассказ Стивена Майкла Стирлинга «Украденные глаза» в переводе с английского Аркадия Кабалкина.

0: Сергей Слюсаренко. Вам взлет.
1: Да вот у Анны можно остановиться. У нее дочка в городе уже второй год, и хата большая.
0: Водитель махнул рукой в направлении тусклого фонаря. Иван сначала постучал по калитке и прокричал:
1: «Хозяйка! Есть тут кто-нибудь?»
0: Казалось, еще секунду назад дом был полон звуков. Сквозь закрытые ставни пробивался наружу свет, но громкий вопрос словно все заморозил. Дом затаился, прислушиваясь к неожиданному гостю. Тишину нарушил женский голос.
2: «Иду, иду!»
0: Дверь распахнулась, и на пороге появилась хозяйка. Было ей около 40, слегка располневшая, с добрыми глазами, в халате и резиновых сапогах.
3: «Анна, меня зовут Иван. Мне сказали, что у вас можно остановиться на пару дней».
4: «Ой, неожиданно как-то. И мужик мой... нету его сейчас».
0: Хозяйка, очевидно, не привыкшая к постояльцам, сомневалась, но отказывать было неудобно. Да и принять гостя тоже приятно.
4: «Ну, вы не стойте, заходите».
0: Анна приняла решение.
4: «Не на улице же ночевать».
0: Она даже попыталась подхватить сумку, но Иван не позволил, еще чего не хватало. Хозяйство Анны было нехитрым. Добротный дом, покрытый, на удивление, не жестью, а почерневшей от дождей дранкой, стоял посреди подворья. Слева размещался дощатый хлев. Небольшое корыто во дворе свидетельствовало о наличии птицы. В глубине притулился сарайчик, наверное, курятник. Еще дальше за домом огород. В сумерках не разберешь, но, скорее всего, весь засажен картошкой. Двор почти полностью лысый, утоптанный, только вдоль забора оставалась узкая полоска травы и невысокого бурьяна. В общем, обычное деревенское хозяйство средней полосы.
3: «Хорошо тут у вас», — скорее для того, чтобы сделать приятное хозяйке, произнес Иван.
4: «Да, обычно у нас хорошо», — улыбнулась Анна. «А вы к нам как, по делу?»
1: «Говорят, рыбалка здесь на птичьи знатная. Вот на пару дней хочу остановиться».
3: «А ну что, на работе?» — поинтересовался Иван.
1: «Конец недели, пора уже и отдыхать».
0: Анна неожиданно смутилась и сообщила, что муж по делам пошел к соседу и обещался скоро быть, но, как всегда, проторчит до темна, так что ждать не следует, а Иван может устроиться в комнате дочки. Комната Ивану понравилась. Скромная железная кровать, открытки с портретами киноактеров, пришпиленные кнопками к белой стене, самодельный коврик и восхитительный запах сушеных трав, пучками подвешенных над дверной притолкой.
4: «Дочка книжек начиталась, и вот пришлось отгородить ей отдельную комнатку», —
0: с гордостью в голосе за себя и за дочь рассказывала Анна.
4: «Мол, ей нужна независимость».
0: Иван сел на край кровати и, сбросив любимую штормовку, хранимую еще со студенческих времен, стал разбирать багаж. Надо сказать, что рыбак из него был никакой. Рыбу он ловил последний раз лет в 10. И собрался он в эту авантюрную поездку скорее по наитию. Проехался по городским, пышущим чванством и дилетантством магазинам охоты-рыболовства, купил несколько китайских удилищ, каких-то крючков от дяди Вани, блесен, грузил, складной стульчик, поплавки, фляжку для коньяка и поехал. Сейчас он смотрел на весь свой скарб скорее с легким раздражением, чем с желанием отправиться на промысел. Его размышление прервал стук в дверь.
4: «Ваня, я ужин собрала. Петр еще все равно не пришел. Стынет. Давайте начнем без него».
3: «Да я не голоден», — не совсем уверенно ответил Иван.
1: «Знаю я вас, городских!»
0: Анна искренне рассмеялась.
1: «Такое, как вы там у себя в городе едите, так вообще!»
0: Отказываться было неудобно, да и есть хотелось. Иван выудил из сумки бутылку московской и, слегка стесняясь, пошел на зов Анны.
1: «Вот тут у меня, ну, чтобы знакомство отметить», — продемонстрировал он бутылку.
0: Хозяйка настороженно взглянула на спиртное.
4: «Это что же, из города привезли?» — спросила она.
1: «А что, не с пустыми же руками ехать», — хохотнул Иван. «В центральном гастрономе брал».
0: На столе парился чугунок с картошкой. Стояло несколько банок с разными соленьями, квашениями. Чувствовалось, что гостю рады, и ужин хозяйка приготовила праздничный. Сев напротив Ивана, Анна прислонила к столу рядом с собой метлу с длинной прочной ручкой, которую перед этим держала в руках. Выпив по маленькой, закусив острыми, снежно-хрустящими огурцами, оба на время сосредоточились только на еде.
1: Кроме картошки было и тонко нарезанное сало, и удивительный, по-особому запеченный творог, и хитро по-местному приготовленное мясо. Звяканье посуды, запахи пищи заполнили всю комнату. Иван уже начал было наливать последующий, но тихий скрип отвлек его. Скрипела дверь, ведущая, скорее всего, в чулан, прямо за спиной у Анны. Она, не оглядываясь, положила руку на черенок метлы. Дверь резко захлопнулась.
4: «Кошка», — упредила Анна возможный вопрос. «Шкодит там, дверьми хлопает».
1: «Так, может, вы что?» Ивану захотелось перевести разговор на что-нибудь другое. «Совсем у соседа пропал?»
4: «Да куда он денется?»
1: Анна не особо беспокоилась об отсутствующем супруге.
4: «Пятница же! Дела!»
1: Уже сквозь сон Иван услышал сердитое куриное квохтанье, громкий разговор.
5: «Ты, Ирод, опять сюда!» — возмущалась Анна.
1: Голос хозяйки заглушил истерическое кудахтанье, к которому присоединилось мычание, судя по всему, мужа Анны. Ему вторила корова в хлеву и другие звуки скотного двора, но шум не помешал Ивану заснуть еще крепче. Утро пришло в комнату с шумом деревни и солнцем, бившим прямо в окно. Иван, нежась в постели, пытался понять, то ли ставни не закрыли с вечера, то ли уже открыли, чтобы вставал. Вспомнив главную цель своей поездки, он собрался с силами и окончательно проснулся. Быстро одевшись и прихватив снасти, на цыпочках вышел в прихожую. С хозяйской половины раздавался храп, там еще спали. «Ну и хорошо», — подумал Иван. Ему не хотелось беспокоить добрую хозяйку. Она бы точно начала его кормить завтраком. Так же тихо он прикрыл за собой входную дверь. Во дворе ему бросилась в глаза куча крупных перьев. «Они что, ночью гусей резали?» — пронеслась в голове мысль. Иван примерно представлял, где находится река. Он заметил ее еще вчера, трясясь в кабине Мазды. Дойдя до колодца на краю деревни, он пошел наперерез через луг, о чем, впрочем, сразу пожалел. Утренняя роса вмиг промочила кеды. Иван с грустью вспомнил о кирзовых сапогах, опрометчиво оставленных дома. Луг оканчивался полосой деревьев, скрывавших речку. Берег был совершенно плоский, поросший травой. Река как будто вырезала свое русло в газоне. Иван начал раскладывать стульчик, чтобы устроиться поудобней, но тут он услыхал странный протяжный звук. Казалось, что в листве, наклонившейся над рекой ольхи, сидел и гудел большой зверь, скорее жалобно, чем злобно. Иван понимал, что хищников крупнее лисы в округе не водится, а кабан или лось, которых, по рассказам, было здесь полным-полно, никак не смогли бы забраться на дерево. Так что пошел на звук без всякого страха. На толстой ветке сидел мужик в одних штанах и шляпе с обвисшими полями. Пальцами ног он судорожно пытался обхватить ветку. По-орлиному. Незнакомец совершенно очумело озирался вокруг и скорбно гудел. Взгляд у него был замутненный, и вообще весь его вид говорил о том, что вчера он крепко набрался, от чего с утра и страдает. Под деревом валялась куча перьев.
5: «Эй, дядя!» — окликнул Иван страждущего. «У вас тут что, день птиц вчера проводился?»
1: Мужик попытался остановить блуждающий взгляд на Иване, но не смог. Только перестал гудеть, но сразу же начал икать. Ему действительно было тяжко. Собрав последние силы, он прогундел.
6: «Ты кто?»
1: При этом на мгновение потерял равновесие и только благодаря невероятным усилиям удержался на ветке, вцепившись в ствол.
5: «Чё, служивый, худо?»
6: «Куда?» —
1: признался сиделец. Иван, проявив сострадание, вытащил из заднего кармана джинсов свою новую фляжку, еще полную. Не желая ее отдавать человеку на дереве, порылся в сумке, добыл пластиковый стаканчик и плеснул туда коньяка. Мужик, не отрываясь, следил за этими манипуляциями, все еще не веря свалившемуся на него счастью. Коньяк подействовал незамедлительно. Мужик выдохнул и уже вполне осознанно осмотрелся.
5: «Ну что, дядь, так и будем сидеть, как скворечник?» — поинтересовался Иван.
6: «Говорил я им, высота нужна!» — заявил вдруг спасенный.
1: Это, наверное, была очень важная для него мысль. Он так ею увлекся, что опять ушел в недоступное Ивану состояние и остекленел.
5: «Эй, ты! Драмадер!»
1: Иван не смог придумать женский род от слова «дриада».
5: «Кому говорил? Ну что, так и будешь сидеть тут?»
1: Мужик, собравшись, хрипло изрек, не открывая глаз.
7: «Лучше тебе не знать. Убьют».
1: На этом запас активной жизненной силы иссяк, и мужик, как мешок, свалился с ветки на землю. Иван кинулся к нему с нехорошим предчувствием. Действительно, упасть с такой высоты и не свернуть шею было непросто, но тело упавшего не было бездыханным. Оно храпело во сне.
8: «Петр?»
1: — представился муж Анны, протягивая Ивану мягкую широкую ладонь.
8: «Так что, на рыбалку к нам?»
5: «Я вот уже и пытался сегодня, да как-то не клевал», — смущенно проговорил Иван.
8: «Конечно, тут места непростые», — с философскими нотками в голосе проговорил Петр. «Не каждому дано рыбку поймать в нашей речке».
9: «Да ты не стой на пороге, Анна, давай на стол!»
1: Иван чувствовал себя слегка неловко после неудачной рыбалки. Он надеялся принести свежей рыбы к столу, да вот не сложилось. Анна возникла и в мгновение ока накрыла на стол. Даже вчерашняя пол-литра недопитая появилась, приведя Петра в восторженно веселое состояние. Борщ шел под водку восхитительно.
8: «Вот, Иван, ты человек образованный, скажи!»
1: Петр внезапно переменил тему.
8: «Вот если, к примеру, к базе НАТО подлететь на бреющем полете, заметят?»
1: Иван поперхнулся от неожиданности.
5: «Ну, смотря какая база. Обычно там всякие локаторы, охрана», — вяло ответил он.
1: Казалось, что его ответ обрадовал Петра.
8: «А, вот я и говорю. Локаторы эти же, они же самолеты или там ракеты видят. Железные. А если не самолет?»
1: «Кому, говоришь?» — не понял Иван.
8: «Ну,
1: — замялся Петр,
8: — это мы и так с мужиками спорили. Так если не самолет, а, например, живое создание, то не заметят?»
1: «Ну, от птиц базы не охраняют», — улыбнулся Иван. «Разве только чтобы в турбину самолета не попали».
8: «А что, затянуть может?»
1: — обеспокоился хозяин.
7: «Это подумать надо».
5: «Ты что за мысли у тебя?»
1: Иван не понимал, откуда в селе такие милитаристские настроения.
5: «Ты что, кур своих на базу натравить хочешь? Да и где тут база?»
8: «Ну, тут нету, а под Киевом и построить могут. Слыхал, что там творится. А теща моя там до сих пор живет. О ней думаю. Старенькая она».
1: После обеда Петр сообщил, что сейчас он отлучится, но вернется вечером специально, чтобы успеть с Иваном на вечерний клев.
8: «Мужики тоже пойдут», —
1: многозначительно добавил он. Иван, благодушный после сытного обеда, молча кивнул. Через минуту раздался грохот. Залапанные пустые рюмки на столе забринчали, да и все вокруг, казалось, мелко завибрировало.
8: «Анна, что это?»
1: Иван кинулся в прихожую, где мгновение назад хозяйка гремела ведром.
4: «Да успокойся», — вяло махнул рукой Анна. «Мужик мой, он же на бульдозере работает. Он завел, поехал что-то там равнять. Угомона на него в субботу нету».
1: «Видать, заработает», — попытался Иван сгладить неловкость своего испуга. «Работа внеурочная».
4: «Какие там деньги?» — вздохнула Анна. «Тут он... Да ладно, приедет к вечеру».
1: Казалось, Анна хотела еще что-то сказать, но молча вышла во двор. После обеденной водки Ивану захотелось поговорить.
8: «А вы что вчера, гуся резали?» — догнал он Анну. «Вон куча перьев тут была».
4: «Не резали никого»,
1: — неожиданно резко ответила она.
4: «Показалось тебе. Скур нападало. Ладно, дела у меня».
1: Было очевидно, что продолжать разговор она не собирается. Насыпала зерна курам, накормила свинью и ушла на огород.
8: «Мы сначала донки поставим, в ночь оно сработает»,
1: — излагал план действий Петр, примостив на плече тяжелые весла.
8: «Ну, а потом костерчик разведем, ухи наварим. Мы с мужиками как соберемся на рыбу, так до утра, бывает, сидим. Места-то знатные!»
1: Прямо на пологом берегу речки, просмоленным брюхом кверху, лежала лодка. Не ахти какая, так.

Круглов, как там тебе? Зайди.

пошли нахуй! Ты пошел нахуй! И ты нахуй!

0: Здравствуйте.
1: Привет.
0: Водки. Самый дорогой. Две.
1: Ладно.

0: праздника.
1: Что значит потом?
0: Простове шикарные плюхи размером с большую печать. В Москве охуительно нюхать.

0: 这一路去。
1: 师，

Это поистине ужасный момент. Перед ликом смерти обнажается вся суть человеческой души. Александр Сергеевич Пушкин, великий русский поэт, писал по этому поводу следующее. Писал по этому поводу следующие строки. А не пошло бы оно все нахуй? Все поняли? Прекрасно.

0: три северные столицы. Спасибо всем, кто отправился на нашу волну. Друзья,
1: как же прекрасен наш город ранним утром. Идешь по улице, кругом ни души. Мир кажется таким чистым. Кстати, не забудьте потеплее одеться. Сегодня в Петербурге +5 градусов. Возможен дождь. Продолжит наш эфир.

Добрый вечерок, наслышанный о вашей компетенции. Вытирайте ноги, правда, вместо полотенца у нас листинги кода. Кстати, любите футбол? На рабочем столе мяч и ворота. Забейте гол, собеседовать вас будут двое Java-господ.

числе бесконечных возможностей линии вероятности, я родился в такой семье, чтобы стать космонавтом крайности. Мои родители очень радовались выбору моей специальности, и так я стал выпускником университета мыслительной дальности. Проходя жесткие тренировки вакуумного познания, я должен был выдержать перегрузки космического сознания. В моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность. Как сейчас помню эту толпу людей на космодроме, крики детей, наставления тренера в промзоне. Глаза медсестры Зои не подавали виду, что меня отправляют навечно на лунную орбиту. Не было обиды, были лишь только цветы и ленты, с почестью увешанные на скафандр ассистентами. Где-то за спиной закрылась дверь люка моих доспехов. Я закрыл глаза и громко сказал:

дожидаются моей реакции. Кто-то называет их лукавой, но это профанация. Мы называем их ELE, источник ложной информации. Я знаю, что у моего полета нет конечного пункта назначения, и по факту я сам добровольно выбрал смерть в мучениях. Но в моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность.

0: Поехали.
1: Yeah.
0: И карамба. Давай.

Well,

Atmosphere.

0: передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

вы захотели стать трезвенником. Вы очень захотели стать трезвенником. Трезвость – норма вашей жизни. Все хорошее на земле сотворили люди трезвые. Только в трезвом состоянии можно хорошо работать, любить, радоваться жизни, иметь хорошую семью.

ты, нелюбимая, три сосны. Ты боялся проснуться на той стороне, но нет никакой другой стороны. Шаг вперед, ни шагу назад, шаг в сторону, нет, не побег. Упора вниз, до упора вверх, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой. Куда ты залез, ты совсем исчез, китайская грамота, темный лес, японский бог, повелитель блох, попробуй докажи им, что ты не лох. Лох, лох, тот солдат, который не мечтает вернуться назад, никто не мешает свалить с войны, где нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны, нет никакой другой. С одной стороны ты уже не здесь, с другой стороны ты еще не там. Родился здесь, так туда не лезь. А почему? Догадайся сам. Между да и нет единственный вздох. Ты можешь подумать, что мир сдох, а просто нет ни домов, ни дорог. Там, куда ты шел без головы и без ног. Плох, плох, тот солдат, который не хочет вернуться назад, который тупо прет вперед. Туда, где его никто не найдет, туда, где он ничего не найдет. И нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой. Вот оно то, что ты видел во сне. Пол, потолок, четыре стены. Ты хотел проснуться на той стороне, а нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны, нет.

nos reunimos allí y todo comenzó a surgir como un sueño.

Нет времени, чтобы себя обмануть. И нет ничего, чтобы просто уснуть. И нет никого, кто способен нажать на курок. Моя голова — перекресток железных дорог. Есть целое небо, но нечем дышать, здесь тесно. Но я не пытаюсь бежать, я прочно запутался в сетке ошибочных строк. Моя голова — перекресток железных дорог. Нарушены правила в нашей игре, и я повис на телефонном шнуре. Смотрите, сегодня петля на плечах палача. Скажи мне прощай, помолись, скорее кончай. Минута считалась за несколько лет, но ты мне купила обратный билет. И вот уже ты мне приносишь заваренный чай. С него начинается мертвый сезон. 6 твоих цифр помнит мой телефон, хотя он давно помешался на длинных гудках. Нам нужно молчать, стиснув зубы до боли в висках. Фильтр сигареты испачкан в крови. Я еду по минному полю любви. Хочу каждый день умирать у тебя на руках. Мне нужно хоть раз умереть у тебя на руках. Но любовь это слишком похожа на ложь. Пришитая к коже дешевая брошь, прицепленный к жестким вагонам вагон-ресторан. И даже любовь не поможет сорвать тот кран. Любовь — режиссер с удивленным лицом, снимающий фильмы с печальным концом. Она все равно так хотелось смотреть на экран. Любовь — это мой заколдованный дом. Мы двое, что все еще спят там вдвоем. На улице Сакованцетти, мой дом 22. Они еще спят, но они еще помнят слова. Их ловит безумный ночной телеграф. Любовь — это то, в чем я прав и не прав. И только любовь дает мне на это права. Любовь — как куранты отставших часов, стойкая боязнь чужих адресов. Любовь — это солнце, которое видит закат. Любовь — это я, это твой неизвестный солдат. Любовь — это снег и глухая стена. Любовь — это несколько капель вина. Любовь — это поезд Свердловск-Ленинград и назад. Это поезд Свердловск-Ленинград и назад. Где нет времени, чтобы себя обмануть. И нет ничего, чтобы просто уснуть. Нет никого, кто способен нажать на курок. Моя голова — перекресток железных дорог.

0: готов в продакшн, ребята.
1: Трое черных посмотрели на меня, и я заметил, что их зрачки, еще недавно открытые во всю радужку, сузились до размеров булавочной головки. И они не гудели. Они молчали и смотрели на меня. Потом все трое развели руки широко в стороны. Пожав плечами, я перевернул тело и сразу понял, чем сегодняшний случай отличается от десятков предыдущих. На спине серого я увидел выходное отверстие диаметром 2 сантиметра. Норники пользовались копьями и дубинками, которые не производили подобных разрушений, это я знал точно. Передо мной было огнестрельное ранение. 1.5 года один солдат случайно прострелил себе ногу, и его рана выглядела точно так же. Пригласил черных сесть на пол и, сорвав с рук перчатки, мне не хотелось, чтобы от моего коммуникатора пахло норниками, вызвал на связь командира базы. Во все времена врач, даже такой, как я, имел право в чрезвычайных обстоятельствах обратиться напрямую к самому высокому начальству. «Я немедленно начну расследование», — пообещал майор да Сильва. Я не знал, приходилось ли ей раньше сталкиваться с норниками, но за все время, пока она находилась в операционной, женщина ни разу не опустила и не отвела взгляда. Норники продолжали размахивать руками, и я решил, что так они выражают гнев.